Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Мне недавно жаловалась одна подруга. Она очень хотела себе выбрать красивое пальто, ничего не подходило. В итоге она все-таки выбрала себе пальто и сказала: если у вас есть пальто, это еще не значит, что вы элегантная дама. Вполне возможно, вы просто конь. Ей, кстати, очень нравится группа «Город 312», поэтому я уверен, эта песня ее поддержит.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно встретил одну свою знакомую подругу. У нее было заплаканное лицо. Я ее спросил, что случилось. Она так посмотрела на меня и ответила, мне кажется, за всех женщин сразу. Она сказала: мужчины, не надо играть женским сердцем. Оно одно. Играйте, не знаю, например, с бедрами. Их хотя бы два.
1: Без тебя.

0: Новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем?

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в парке невольно подслушал разговор двух подруг. Одна была очень расстроена, другая ее успокаивала и говорила: «Ну ты же сама хотела парня с

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: А это Эвер, и вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
2: Русское радио.

влюбленной. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в кафе подслушал разговор двух подруг. Одна другой что-то долго рассказывала, и потом вот эта другая ей сказала: «Слушай, я с тебя в шоке. Просто ты меня поразила. Оказывается, все-таки есть на свете, существуют девушки, которым их добрый нрав и чистое сердце не позволяет иметь больше двух парней».

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в продуктовом магазине, стоял у кассы, и женщина передо мной достала из корзинки просто огромный мешок разных сладостей, печеностей и так далее и тому подобное, и сказала интересную фразу. Она так посмотрела на меня почему-то, главное, и сказала: «А зачем мне талия? Я замужем теперь».
1: Русское радио.

Тот самый час, когда мы узнаем, кому достанется лимитированная виниловая пластинка с песнями самых титулованных артистов, которые мы, кстати, выпустили к 30-летию золотого граммофона. Еще ближе этот час в продаже эту пластиночку не найти, но 5 экземпляров мы с удовольствием разыграем на нашем канале в Макс. Так что подписывайтесь, нажимайте «Участвовать», победителей узнаем уже сегодня.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я помню, в студенческие годы мне очень нравилась одна девушка, но всех парней, которые подходили к ней знакомиться, она, мягко говоря, отправляла обратно. Поэтому пришлось импровизировать. Я подошел к ней и знаете, что сказал? Я сказал: «Девушка, а можно с вами не знакомиться? Пожалуйста, я не хочу». Она ответила: «Это еще почему? Сегодня же идем в кино».
1: У тебя

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я часто об этом говорю, что не представляю, честно, вот как можно оставаться друзьями со своими бывшими. Вот помню, встретил бывшую девушку, как ни странно, очень мило с ней пообщались, а потом она сказала: «А вообще, звони мне почаще». Нет, правда, звони. Вот так приятно на твой пропущенный смотреть потом.

0: на этой неделе. Номер третий.
1: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Номер второй.
2: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Номер первый.
3: Привет, моя меланхолия.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
4: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?

0: слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Почему молчу? Буквы экономлю. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

интересный такой вопрос. Есть ли группа Hi-Fi в лимитированной виниловой пластинке с песнями самых титулованных артистов, которые мы выпустили к 30-летию золотого граммофона? А ответ на этот вопрос знают только избранные, точнее, узнают, пока еще нет, в продаже. Дело в том, что этой пластинки нет, но 5 экземпляров мы разыграем на нашем канале в Макс. Подписывайтесь, нажимайте «Участвовать», победителей узнаем уже сегодня, представляете? Ты уж

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам. В

сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Многие говорят, что старшее поколение тяжело осваивает современную технику. Лично я не согласен. Я обновил компьютер своим родителям, там поставил новую клавиатуру, мышку, экран и так далее. Вот недавно звонил отцу, спросил, ну, как дела? Рассказываю, он ответил, ты знаешь, все хорошо, мама наконец-то освоила компьютер. Начала за ним есть.

спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, иногда читать между строк гораздо важнее, чем по губам. В молодости я частенько с друзьями ходил в ночные клубы, и помню, мне там понравилась одна дама. Я начал с ней заигрывать и все такое. Она сказала: «Нахал!» Я перестал заигрывать, отвернулся. И она сказала: «Нахал совсем не значит прекратите».
2: Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на Русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.

0: Реклама на русском.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону

0: 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Знаете, если название блюда начинается со слова «ленивый», то из ленивого там будете только вы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио.
2: Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе.
5: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
7: При поддержке «Русского радио».
8: Ты пришел спасти нас.
9: Есть у меня одна идейка.
7: Найди себя внутри своей сказки.
9: Вы будете как черная вдова.
10: Как того?
11: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
12: Будешь, раз сам Маша.
7: Как Иван в сказку попал.
13: Какой я ему паук, я же герой.
7: В кино с 17 сентября. 6+.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
16: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.
14: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
17: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 49.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама на русском.
1: У каждого москвича есть свои адреса.
2: Дом.
3: Работа.
4: Кофейня за углом.
1: И еще один — газетаметро.ру. Что происходит в столице? Все там. Газетаметро.ру. Свой адрес в большом городе. Заходите без стука. 16+.
5: Зеркальце и яблочко на тарелочке – самые популярные древнерусские поисковики. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России начались выборы депутатов Госдумы. Голосование продлится до 20 сентября. Избирательные участки в регионах в течение трех дней будут открыты с 8 утра до 20.00 по местному времени. Первые из них начали работать на Камчатке и Чукотке еще накануне. В Нижнюю палату парламента изберут 450 депутатов. Помимо депутатов Госдумы, россияне изберут глав 10 субъектов, а также депутатов региональных парламентов, городские думы, советы районов и поселений. Другим новостям. Доля плохих банковских кредитов в полтора раза превысила официальные оценки. Потенциальная просроченная задолженность достигла почти 5 триллионов рублей. Как пишут «Известия», банки начали закрывать долги по кредитам не напрямую, а в обмен на доли в компаниях и непрофильные активы. Еще один вариант – постоянная реструктуризация корпоративных кредитов, когда реструктуризация превращается в бесконечное продление заведомо нежизнеспособного долга. В России вырос спрос на автобусные билеты. Минувшим летом российские туристы начали чаще перемещаться между городами на автобусах. Спрос на них за год увеличился на четверть. Как пишет газета «Коммерсант», это связано с частыми ограничениями в аэропортах и вынужденным планированием поездок в последний момент. Часть прироста обеспечили пассажиры, пересевшие в автобусы с собственных автомобилей. Ну и последние ученые впервые за 100 лет открыли новый вид кошек. Речь идет о тигровой кошке Тилькайо. Эта стройная пятнистая кошка с округлыми ушами обитает в Боливии, в Южной Америке, пишет российская газета. Кошку обнаружили случайно. Мужчина, живущий в лесном поселке, принес ее в центр реабилитации животных. Он принял ее за домашнего котенка, кормил лапшой, пока не понял, что кошка дикая. Генетическая экспертиза подтвердила, что кошка уникальна. На этом пока все. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, ненаглядненькие вы наши! Сегодня же пятница! Это же прям кайфандосеньки! Здесь главное на главном стартует для вашего хорошего настроения. Это «Русские перцы». Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев вас будут обнимать, радовать, причинять добро и, конечно же, готовить к выходным. 7.03, голосовая температура. Здорово!
5: Доброе утро!
6: Какой сегодня был расцвет красивый в Москве!
7: Розовый.
6: Это солнце! Фантастически просто озаряет новый день!
7: Да, прям.
8: А теперь пошел дождь, поэтому...
6: Ой, ну ладно.
8: На
6: тебе.
8: Фоне вот этих всех погодных катаклизмов мы призываем вас, ребят, берегите, пожалуйста, свое горло,
4: да,
8: и прочие части тела. Ну, не застудите, ну, потому что уже погода обманная.
4: Не, да. Некоторые закрывают купальный сезон просто, понимаешь? Еще?
8: Ну, есть такие, а некоторые только-только открывают. Я про моржей.
4: Про моржей?
8: Им сейчас самая вообще лафа.
6: Короче,
4: нет,
6: говоря, берегите себя.
4: Угу.
6: И слушайте нас.
8: Просто
4: а что
8: берегите
4: делать
8: себя.
4: Что делать будем? Что делать будем?
8: Мы сегодня будем... Сегодня у нас по лайту будет, значит. Мы послушаем много-много любимых песен. Так, немножко расслабимся перед игрой против правил.
6: Нифига себе расслабимся, у нас столько новостей.
4: Надо же тренироваться, извиняюсь. Мы новостями будем отвлекать внимание,
6: да,
4: чтобы люди каким-то образом наполняли себе информацию, а потом резко отвечали и выиграли 10 тысяч рублей.
8: Ну, ребят, у нас все-таки новости расслабляющие.
4: Расслабляющие?
8: Конечно, для пятницы вот прям специально подобранные.
4: Сегодня все новости про спа, жара,
8: массажи.
4: Да, и другое.
8: Ну и все.
6: Что, ну как все?
4: А гороскоп-то будет?
8: Будет.
4: А что ты не говоришь-то про это?
8: Ну вот,
4: 12
8: готовимся.
4: Знаков зодиака в ряд тут встали, понимаешь, к тебе.
8: Они не встали, они на шезлонгах разлеглись.
4: А, все, у нас сегодня
8: отдыхать. У нас же спа, конечно.
4: Конечно.
8: Так, я достану сейчас горячие камешки.
4: А я тогда пойду на это.

0: электрофорез.
1: А я налью джуз и буду наслаждаться.
2: Понесло!
3: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, что там в мире произошло
2: сейчас
1: хорошо?
2: Сейчас важная информация для тех, кто только-только с кем-то вот первый раз будет встречаться.
1: Ну давай.
2: Может быть, вы там на собеседование какое-то придете.
1: А, господи, пап, ты хочешь поговорить со мной?
2: Или на свидание. В общем, первое впечатление при знакомстве изменить почти невозможно. Это ученые выяснили, это не я говорю. 13 тысяч человек опросили, изучили. Значит, мозг быстро составляет общее мнение о человеке, потом подгоняет под него остальные качества. Если человек понравился, мы тогда его считаем и умнее, и добрее, и интереснее.
1: Умнее.
2: То есть мы, да, как-то подгоняем. Причем важны не только слова, но и манера речи. Здесь и уверенный тон, правильные паузы. Могут убеждать сильнее доводов.
3: А если он потом разочарует
2: тебя? А заметно изменить первое впечатление помогает только долгое общение.
1: А ты не очень нам нравишься, поэтому паузы
3: твои
1: не помогут.
3: Твои паузы очень длинные.
1: Да, да, это, слушай, погоди, это вот поэтому я жукаю и все, а все прощаю, да?
3: Да.
2: Потому что твой мозг уже... Мозг уже все подстроил.
3: У тебя мозг уже просто атрофировался, и ты все прощаешь.
1: А, ну ладно.
2: Ой, слушайте, я, можно я подальше от вас отсяду? А то, а вдруг это заразно, атрофия мозга?
1: Нормально все, ничего не заразно.
2: Сейчас тем более осень, какие-то вирусы ходят.
1: Ничего не заразно.
2: Вдруг и это тоже.
3: Чихни на него, Антошка.
1: Как зовут тебя?
3: Димка.
1: Отхи.
2: Алешенька.
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Чихать я хотела на эти пробки, на самом деле.
1: А их нету практически.
3: Хочется выждать паузу и сказать, что ничего нету, но по данным сервиса Яндекс.Карты 1 балл. Ну, свободные, конечно, дороги все равно, но постоять можно найти, где Пятницкая,
1: шоссе. То есть тебя даже 1 балл бесит, да?
3: Бесит 1 балл даже меня, да. И всех бесит тоже 1 балл. Согласитесь со мной? Поднимите руки, кого не бесит 1 балл.
1: Все припарковались быстро.
3: Пятницкая, шоссе вот стоит до деревни Юрлова или Юрлова, вот не знаю как точно. 17 минут вот там можно вот потерять.

0: чтобы понять, что в пятницу, субботу, да и в воскресенье. Овны, привет! День может начаться не по плану, зато закончится именно так, как вам хотелось.
1: Дорогие коллеги-тельцы, сегодня кто-то попросит у вас совета, но не решайте за человека. Просто расскажите, как вы бы сами поступили.
2: Коллеги-близнецы, не проходите мимо афиши, объявлений или случайного приглашения. Там может скрываться план на отличный вечер.
0: Раки, пора перестать хранить вещи только потому, что их жалко выбросить. Освободите себе дорогу в новую жизнь, выкиньте все.
1: Львы, сегодня не обязательно быть самым заметным человеком в комнате. Иногда куда интереснее посмотреть на остальных.
2: Дева, сделайте что-нибудь привычное новым способом. Хотя бы измените порядок действий.
0: А что там у меня и таких же, как я? Весы, вам могут вернуть то, о чем вы уже почти забыли. Вещь, долг или давние обещания.
1: Может быть, старую кассету. Скорпионы, не торопитесь исправлять чужую ошибку. Возможно, человек прекрасно справится сам.
2: Стрельцы, день создан для движения. Даже короткая прогулка способна неожиданно прирасти в маленькое приключение.
0: Козероги, козероги, кто-то младше или менее опытный даст вам дельный совет. Возраст сегодня вообще ничего не гарантирует.
1: Водолеи, попробуйте сегодня не читать отзывы перед покупкой. Пусть хотя бы одна вещь вас удивит.
2: И на десерт рыбки найдите повод нарядиться чуть красивее обычного, даже если главное мероприятие дня – это просто сходить за хлебом.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда в семье есть военные, все ходят по струнке. Когда музыканты, всем по барабану. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Сейчас младшие братья и сестры немного напрягутся.
2: Угу.
1: Потому что не такая новость, где сказано, что у первенцев IQ в среднем выше, чем у младших детей. Да, исследования показывают, что у перворожденных детей IQ в среднем немного выше, чем у их братьев и сестер. Разница небольшая, около 1-3 баллов, но она устойчиво воспроизводится в разных выборках. Объясняют это не генетикой, а средой. Первенцы получают больше внимания родителей, больше разговаривают со взрослыми в раннем возрасте, чаще берут на себя роль старшего и учатся объяснять, помогать и организовывать. С появлением следующих детей ресурсы семьи – это время, внимание и, конечно же, деньги – делятся, и младшим достается меньше индивидуального общения. Так что старший, значит, умнее, к сожалению или к счастью, не миф. Я как младшая сестра сейчас немножко напряглась. Это что такое?
3: Я как в семье один-единственный, мне пофиг.
1: Да, ты эгоист.
4: Но я считаю, что это, в принципе, исследование не безосновательно.
1: Да, конечно.
3: Вот наши мнения и разошлись.
1: Почему?
4: Но в любом случае, ребят, не расстраивайтесь, потому что мы же знаем с вами, что даже с маленьким IQ можно сделать барбекю.
3: И в семье не без младшенького.
0: «Русские перцы» на русском радио.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
5: Подвиг богатырский. Победой славен. От дела доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ. Со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: рекомендация специалиста.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-Банк». И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Пароль
11: ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
13: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Время покажет, кто на хлеб.

0: икру намажут. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
1: Новая песня на русском.
2: На столе лежат.
3: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: русском радио.
1: Вот именно после такой романтической, протяжной, понимаете, извинительной песни должна быть какая-то романтическая новость, правильно?
2: Да.
1: Короче, чемпионат по гусиному гоготу прошел в Лондоне. Вот.
2: Га-га-га-га-га.
3: То есть им не хватило прошлогоднего чемпионата, они решили повторить?
2: А ты помнишь прошлогодний? Ежегодно.
3: Конечно.
1: Конечно, он в нем участвовал.
3: Мы же Антона отправляли туда, правда, никто его не взял.
1: Меня просто не пустили.
3: Его не пустили,
1: сказали, против Рыжего санкции, хватит гоготать уже. Сотни зрителей собрались посмотреть на соревнования по самому громкому подражанию гусям с шипением, взмахами крыльев и характерными звуками.
2: Обожаю.
1: Вспоминаем все квадроберов сейчас потихонечку, да? Вот, значит, победителем стал участник по имени Константинос. Видимо, из Греции приехал с гастролями. Он забрал медаль, статуэтку гуся и главный приз. 2 килограмма китайского соуса.
2: Отличный приз.
1: Вот за такие призы я бы даже бы и новости, в принципе, не читал и не смотрел. Что это такое?
3: Ну да, я предлагаю, в принципе, сделать у нас какой-нибудь свой фестиваль гусиного гогота.
1: Да,
3: ну просто... Где-нибудь в Орехово.
2: Ну, можно не гусиного.
1: А лучше в Зуево.
2: Можно, можно Курочкиного, понимаешь?
3: Курочкиного. Так они не гогочат.
2: А, и вот пусть это изображают.
1: Поверь мне.
2: Вот пусть придумают что-нибудь интересное.
1: Когда курочки видят в 20 метрах гриль, они гогочат. Однозначно, да. Вот так вот. А это кто такие мощнейшие пацаны? Это бройлеры.
3: Так, ладно, тогда предлагаю, значит, раз вы это уже придумали, может быть, фестиваль художественного хрюка?
1: Хрюка?
3: Почему бы нет?
1: Ничего
3: себе. Сейчас, тем более, погода будет соответствующая.
1: Подарок кило трюфелей, вот просто.

0: Сейчас дождик, грязь. Слушайте.
1: Дождик, грязь, прям хорошо.
0: В дубовой роще.
2: А я знаю, кто там будет один из участников. Я тут недавно видел такое видео в социальных сетях, как Олег в Майами хрюкал. Вот так вот, от смеха.
1: Ничего себе.
2: Мне кажется, ему можно предложить
0: там участвовать. Там не художественный, там музыкальный хрюк. Это другая область искусства.
1: Музыкальный хрюк, да. Песни должен, я как продюсер говорю, какой-то музыкальный хрюк, который...
0: Да-да, цепляет.
1: Отцепляет сразу. Да, студий микс такой.
3: Русские перцы на русском радио.
4: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему.

0: От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru
1: 20 градусов сейчас, дальше плюс 17, завтра примерно такая же история, только без дождя.
2: Реклама на русском.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервы.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Включил на телефоне функцию распознавания лица. На утро после пятницы. Телефон меня не узнал и заблокировался. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент назвал размер дефицита бюджета. Он ожидается на уровне 2% ВВП при прогнозе снижения цены на нефть до $50 за баррель. В действующем законе бюджетный дефицит предусмотрен почти в два раза меньший. Что касается инфляции, Владимир Путин назвал ее контролируемой. Она чуть превышает 6%, что значительно ниже показателя первого квартала прошлого года, отметил президент на совещании по экономическим вопросам. Путин связал улучшение ситуации с инфляцией с усилиями Центробанка и Кабинета министров. Независимым автосервисам в России могут усложнить доступ к заводским инструкциям и каталогам запчастей. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила передавать такую документацию только организациям с квалифицированными специалистами. Цель – защитить интеллектуальную собственность, пишет газета «Ведомости». Ограничения могут наложить на каталоги деталей с артикулами, руководство по ремонту, нормы расхода материалов, а также списки необходимых для ремонта инструментов. В Москве завтра перекроют часть Садового кольца. Это связано с проведением мотофестиваля. В субботу с 12 часов будет закрыта вся внешняя сторона Садового. Ограничения будут снимать по мере прохождения мотоколонны. Кроме этого, с 16 по 19 сентября в Москве действуют дополнительные ограничения на парковку. Столичные мэрии посоветовали для поездок в центр использовать метро. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса назвали оптимальный возраст для смены профессии. Большинство высказались за период от 30 до 39 лет. 20% респондентов готовы начать новую карьеру в возрасте от 25 до 29. Примерно столько же участников исследования полагают, что профессиональное направление лучше менять после 40. Около половины респондентов уже меняли профессию или строили карьеру заново. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
3: Если ты ушел голодный, если кофе пил холодный, если плащ надел немодный, ты не слушал «Русских перцев».
4: А, зря не слушал, кстати. А, нет, кстати, ты слушаешь сейчас, да? Потому что ты нас-то слышишь. А, здесь продолжается главное на главном. Здесь русский перц на русском радио. В этот замечательный пятничный кайфовенький утренний флешмоб мы сейчас будем устраивать. Полина Жукова будет устраивать?
5: Да.
4: А, Дим Морозов?
6: С удовольствием.
4: О, Антон Юрьев тоже тут, а это значит, идите обниматься сюда, ближе.
6: Давайте. Надо согреваться, пока отопление не включили.
4: Да.
6: Надо греться телами.
4: Да.
5: Да, а я хочу, знаете, еще сегодня предложить нам всем поиграть в такую игру.
4: Какую?
5: Сделать эту пятницу.
6: Опять она с этими играми своими. Ну что ж такое?
5: Сделать эту пятницу абсолютно честной.
4: Честная пятница?
5: Просто вот честная пятница. Пусть она сегодня будет.
4: Без учета ненормативной лексики.
6: Подожди, а какое будет наказание тому, кто соврет? Он сгорит?
5: Просто мы не прочитаем его историю в эфире русского радио. Да, вот так вот все.
4: Обидненько.
5: Я честно хочу признаться, друзья мои, что мне иногда приходится привирать.
4: Это шоу-бизнес, детка.
5: Но я привираю исключительно в тех моментах, когда со своей Юськой, с дочкой, делают домашнее задание. Она мне говорит: мам, ты ведь это помнишь, мам, ты ведь это знаешь. А у мамы вообще-то глаза по 5 копеек, и все это дело лезет на лоб. Представляете, как я выгляжу в этот момент?
6: Спусти обратно, страшная картина.
5: Я просто в этот момент экстренно роюсь в архивах своей памяти, чтобы что-то вспомнить. Вот сейчас она проходит у математики проценты.
6: А там все запаролено в этих архивах.
4: Там просто у нее дефрагментация. Диска была
6: прошла,
4: просто.
6: Да, причем да. Половина потерялась по дороге.
5: Или какая-то проценты. Растительная клетка из чего состоит. Вы что думаете, что я свои годы Заколь. Это помню, что
4: а
5: ли?
4: А ты сидишь с умным видом, да. Слушаешь, потом говоришь, да, вот.
5: Подожди,
6: Полина Леонидовна, ты не помнишь, что такое вакуоль?
5: Что?
4: Кто?
5: Кто это что?
6: Вакуоль.
5: Вакуоль? Да, я, конечно, помню.
4: Это твое девичье имя? Я просто не
6: знаю. Вы что, не рисовали в инфузорию туфельку? У нее у всех есть вакуоль.
4: Инфузорию в туфельках
6: я не знаю, что это такое. По-моему, то ли дыхательное отверстие, то ли наоборот. Но, в общем,
5: я могу тебе много про туфельки просто рассказать, какие сейчас в тренде, популярные и модные. А вот про это уже...
4: По инфузорию нет, слушай.
6: Ну вот я еще про амеб знаю многое.
5: Я хочу, чтобы мы сегодня действительно честно сами себе признались, в чем мы привирали, рассказывая о себе. Вот так вот. Давайте.
6: Ой.

0: Ах ты, господи.
1: Если мы сейчас начнем рассказывать, это не хватит нам ни эфира, ни вообще целой жизни.
2: Мы попробуем.
0: Попробуем, надо, ладно, надо открываться.
1: Ну да. Давайте, вы, пожалуйста, напишите вашу историю в наших личных сообщениях в мессенджерах.
0: Да, положите руку на сердце, а вторую на смартфон и, пожалуйста, в группе ВКонтакте под постом напишите.
2: Или в канале Макси, есть там красивый пост с нашей фотографией, там пишите.
0: Ждем.
3: Русские перцы на русском радио.

зал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
2: на русском радио.
3: Ну что, в русские всей страны, давайте к нам сюда, мы очень ждем вашей истории. Вот нам Светочка привирает о себе, что хорошо знает финский. На самом деле она просто выучила детскую песенку «Як цуп-цоп» и цитирует ее в разговоре. Производит невероятное впечатление на всех. Но те, кто в теме, они ржут.
4: А это как сразу вспоминается фильм «Шопоголик».
3: Да-да-да.
4: Где там финны ее подвели?
3: Надо носами потереться. Ах ты! Прекрасный фильм.
5: У нас по факту есть эксперт по финскому языку здесь.
4: Да, есть.
3: Да. Пакала, лобыкла, вакала. Я тоже умею по-фински говорить.
5: Что ты делаешь?
3: Это южный диалект.
4: Я скажу только доброе утро по-фински.
5: Давай.
3: Эва, уэва.
1: Русские перцы.
2: Русские перцы. На русском радио.
4: А по поводу гуамента, что происходит на дорогах, тоже сейчас уточню. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас уже 2 балла в столице. Дороги почти свободны, но есть крупная пробка сейчас на Щелковском шоссе. Видимо, очень красиво на реке Пехорка там, да. И поэтому там люди встали на 1 час 5 минут. А на Савихинское шоссе стоит сейчас от проспекта Жуковского до реки Чичора на 34 минуты. МКАД, внешняя сторона, где библиотечный проезд, там до Путилково пробка на 27 минут.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ага, вот в чем вы привирали, рассказывая о себе, поделитесь. Не стесняйтесь, мы можем инкогнито не зачитывать ваших имен. Да.
2: Я предлагаю, знаете, вот закрыть тему возраста.
3: Давай.
2: Много уже приходит сообщений, что привирают относительно возраста. Угу. Ребят, это нормально. После 35 этим занимаются все.
3: А если мне 36?
2: Ну что, не знаю.
1: Я не привираю. Я иногда могу забыть, сколько мне лет.
3: А сколько?
2: Ну это равно
1: привирать. Вот я не помню.
2: Вот это равно.
1: Это неприличные вопросы. Я начинаю увиливать от ответа.
3: Ага.
1: Но привирать я не буду.
3: Много, сударь, много. 18.
1: Если ты меня прижмешь к стенке, я тебе отвечу, конечно.
2: Если я тебя прижму к стенке...
3: Мне на твой возраст по барабану.
2: Не, я думаю, что нам потом придется поговорить с твоим мужем, если мы начнем тебя к стенке прижимать.
3: Давайте прижмемся к стенке все.
2: Давайте прилично себя вести. Тем более, что...
3: А это вообще-то прилично.
1: Я имею в виду, что на...
3: она иносказательно говорит.
1: Сколько тебе лет?
3: Дима, какой ты пошлый,
1: ну
3: господи.
1: Вообще.
3: Дима,
2: ну
3: Дима,
2: вот
3: Дима.
2: Лили нам пишет, она в школе начала заниматься в секте, в секции парашютного спорта. В секции парашютного спорта. Потом уже в институте продолжила. Когда ее спрашивают, сколько прыжков, она всегда себе приписывает пару десятков. А кто проверит? Правильно?
1: Никто.
2: Каждый раз по-разному получается, потому что она достижения свои не помнит. Вот это, кстати, главная проблема всех врунов. Вы запоминаете, что вы врете. Потому что есть же люди внимательные, которые
3: надо
2: все записывают за вами, а потом могут предъявить.
1: Ага.
2: Все, что вы скажете, может быть использовано против вас.
3: Ага.
1: Я не буду говорить молчание. Без своего авокадо.
2: Да.
3: Нормально, а я без манго.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
9: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
12: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
16: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Если вам уж очень не нравится ваша фотография, не спешите ее выкидывать. Через 5 лет вы будете ею гордиться. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: утра идут на ура. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, не могу оставить без внимания сообщение, которое пришло по нашей теме, когда вы привирали чего-то там про себя. Мария нам пишет, она всегда при знакомстве с парнями говорила, что играет на баяне.
2: Ну?
3: Да, проверить это невозможно.
2: И тут с деревенским парнем познакомилась и накрылось все. Потому что он говорит, о, нормально, а я на гуслях, давай на свадьбах выступать.
1: Ну, если бы она с тобой познакомилась, ты бы ее раскусил, Антош?
2: Я?
1: Да, ты же тоже умеешь играть на баяне.
2: Ну, нет, я бы... Я поддался, я сказал, да, вот гениально. Да? Вот это как раз и есть настоящее вот это вот. Там, тарадарадам, да. Вот,
3: я,
2: там.
3: Кстати, тоже умею на баяне, но только одной рукой, левой.
1: А только она правой, и вы бы тогда плюс мяч.
2: А тебе же кто-то должен разбегать меха?
3: Ну, кстати, да. Ну, на аккордеоне, кстати, легче. Там клавиш поменьше немножко, чем на баяне. На аккордеоне.
2: Ага.
3: На баяне они кругленькие, а здесь они как на фортепиано.
2: Вот я вижу, что ты умеешь играть.
3: Диезы и бемоли.
2: Особенно, да. Вот если регистры еще не переключать.
3: Ну вот хорошо. Я не выучил, кстати, да, как переключаются регистры.
1: У тебя еще вся жизнь впереди.
3: Я просто жал, куда попало.
2: Баяни с бемолькой.
1: Катюша нам написала, они, значит, своим детям с мужем привирают, какие они были правильные. Иногда даже самой смешно. Вот тут тоже у меня недавно видео в социальных сетях попалось, что дочка спрашивает: мама, ты что делала, когда тебе было 14? И мама такая, сразу в голове у нее всплывают картинки вечеринок, тусовок, гулянок.
2: Я читала... Дочь, ты нашла это видео?
1: Да.
3: Я читала книги.
1: Я читала книги.
3: Нам, кстати, с вами повезло, ребята, что то, что мы делали в 14 лет, оно останется в Вегасе. Ну, как говорится.
2: Уверен? Я уже выходил из прибыли.
0: Русские перцы на русском радио.
4: Ярко звезды светили.

0: Русские перцы. Смеяться обязательно.
1: Это, кстати, может быть один из наших вопросиков. Какого цвета был кролик в песне Марфы?
2: Зеленый.
1: В игре против правил.
3: Коричневый.
1: За все вот подобные ответы.
2: Серо-бурмалиновый.
1: Да, 1000 рублей вам бы досталось, если бы вы играли с нами.
3: Эх.
2: Но вы не можете. Жуков, что такое?
3: Вы не можете.
1: Вы не можете. Могут играть с нами слушатели. Вот те самые, кто сейчас сидят у своих радиоприемников.
3: Да, давайте поиграем. Мы так хотим сегодня зрелищ.
1: Мы хотим, чтобы 10 тысяч у нас забрали уже в конце концов.
2: Зрелищ, пришлите Жуку и фотки, а с нами поиграйте.
1: По-моему, в этом году еще никто у нас 10 тысяч ни разу не выиграл.
2: Не выиграл, да, это очень обидно.
3: В новом учебном году.
1: Да, в новом учебном году.
2: Учитесь выигрывать уже, хватит, дайте номер.
3: 8495-995-105,7. Игра против правил.
1: А я пойду за мелом схожу в
3: учительскую. Давай, давай, сходи.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?

0: картой?
1: Да никаких.
2: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
1: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Хочу научиться засыпать вечером так же быстро, как утром после звонка будильника. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ух ты! А баба Яга против!
2: Хей, бессмертный тут.
3: А, значит, ребята...
4: Над златом чахнет.
3: Да, над златом чахнет. Златочка, успокойся. А, значит, Ольга дозвонилась из Самары, но Самара городок, беспокойная ночь, она будет играть, выигрывать. Вот, а как дела? Привет.
4: Здравствуйте, Оля.
5: Здравствуйте.
6: Добрый день.
5: А почему это вы беспокойная?
3: А что это, Олечка, вы волнуетесь, не волнуетесь?
6: Да, переживаю.
5: А за что вы переживаете? Вы уже дозвонились, вы уже попали в эфир, вы уже умничка, обзвонили всю страну.
6: Ура, я очень рада.
3: Отлично, хорошо.
4: Оль, как там в Самаре делишки?
6: Хорошо, погода

0: Просто замечательная.
1: Ну и здорово. Давайте сейчас еще улучшим ваше настроение, потому что мы надеемся, Оль, что вы заберете 10 тысяч.
2: Есть какая-то задержка, не слышите?
1: Есть задержка. Да. Оля, пожалуйста, вы нас не в радиоприемнике слушайте, а слушайте нас в телефоне.
0: Нет, нет.
1: Все, а то иначе, ну, у нас 20 секунд просто на раунд, 5 вопросов будет от Антона. Пожалуйста, отвечайте неправильно, но логично. Если все сделаете как надо, получите по 1000 рублей за каждый такой ответ. 5 раз так сделаете, поиграем еще в суперигру и 10 тысяч заберете.
2: Ну, как говорится, 3, 2, 1, поехали.
3: Удачи.
1: Давайте, Оль, удачи.
2: Что бросают в воду, чтобы корабль не унесло течением?
0: Камень.
2: Профессия человека, выпекающего хлеб.
0: Врач.
2: Что кладут в чай, чтобы он стал сладким?
0: Соль.
2: Сколько будет 2 в кубе?
0: 1 000 000.
2: Как называется детеныш коровы?
3: Ой, не успели, к сожалению, уже.
0: Аист.
1: Эх, аист.
2: Аист.
1: Чуть-чуть, Оль, не хватило, но 4000 рублей. Это прекрасный результат. Оль, на эти 4000 рублей вы сможете съездить в замок Гарибальди, например, провести время.
2: Да.
1: Или
2: да.
1: Хотя бы на вертолетку. Ну, да. Давно там были последний раз?
0: Давно.
1: Ну вот, съездить там сейчас так красиво, вот на закате.
2: И сгонять. На вертолетке, и на самолетке.
1: Да.
2: И на дирижабльке.
1: На самолете тоже, кстати, в Самаре есть тоже такой район, называется самолет.
2: А то-то мы там не были, то-то мы не знаем.
1: Вот, пожалуйста, Оля, вам хорошего настроения. Спасибо, что позвонили.
3: Хорошей пятницы и прекрасных выходных.
1: Привет, Самаре. Пока.
4: Игра против правил.
5: А баба-яга все равно против.
4: На русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Так, давайте обновим прогноз погоды. Что тут пишут нам синоптики? Сегодня 17 градусов, нас с вами ждет дождливая, пасмурная погодка. Завтра солнышко все-таки будет выглядывать почаще. Воскресенье тоже будет теплым, ну практически жарким по нынешним меркам. Плюс 20 градусов. Осадков не ожидается.
3: Реклама на русском.
4: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон.

0: Ведущий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дон.рф. Не оферта.
1: Программа «Миллион призов». Голосуем онлайн до 20 сентября и выигрываем от 1000.

0: От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru.
1: Лизированный застройщик «Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России начались трехдневные выборы. Предстоит избрать депутатов Госдумы, а также губернаторов и муниципальные органы власти. Центральное событие выборов в Госдуму. В них участвуют 10 партий из 19, имеющих такое право. По данным Центральной избирательной комиссии, в выборах в Госдуму принимают участие почти 4500 кандидатов. Одновременно в 46 регионах жителям предстоит избрать губернаторов.

губернаторов и новые составы законодательных собраний. В 8 регионах пройдут прямые выборы, еще в 3 – Карачаево, Черкесии, Ингушетии и Дагестане – выборы будут непрямыми. Глав республик выберут не жители, а депутаты местных парламентов из числа кандидатов, предложенных президентом. Голосование пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Предварительные результаты выборов Центр избирком начнет публиковать сразу после закрытия участков в воскресенье вечером. Другим новостям. Министерство просвещения разработало новый учебный курс об отечественном кино для старшеклассников. Программа рассчитана на 34 урока. Школы могут включать ее во внеклассную деятельность в 10-11 классах по своему выбору. В программу вошли картины, героями которых становятся подростки. Среди них «Иваново детство», «Доживем до понедельника», «Курьер», «Я шагаю по Москве» и другие. Ну и последнее. В Австралии полиция начала платить деньги водителям за трезвую езду. Автомобилистам, у которых проверка не выявит алкоголь, выборочно вручают сертификат на 20 австралийских долларов. Это чуть больше 1000 рублей. В сентябре полиция планирует раздать 100 таких ваучеров. Акцию запустили на период школьных каникул. После завершения эксперимента организаторы оценят его результаты и решат, стоит ли продолжать эту программу или нет. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Ну что, ребята, вот она и наступила, золотая осень. Это прекрасно, золотая. Это прекрасно. И золотые люди, кстати, тоже здесь. И по эту сторону радиоприемника, и по ту. А по эту сторону, значит, смотрите, перечисляю на пальцах. Антон Юрьев.
3: Да.
2: Полиночка Жукова.
4: Доброе утро.
2: Дима Морозов. Потом еще придут после нас, еще придут тоже золотые
4: наши
2: любимые
4: коллеги.
2: Да, у нас сегодня очень интересный план вообще на день. А у вас, я уверен, что еще в плане есть, ну, как минимум, послушать один час главное утреннее шоу «Русские перцы».
3: Однозначно.
2: Спасибо, конечно, что вы с нами.
4: Тем более у нас тема-то какая сегодня. В чем вы привирали, рассказывая себе. Можно сегодня излить душу, можно чуть-чуть сегодня... Ну, уже не приврать, а честно признаться, что было.
3: Ну,
4: было, у всех было.
3: Прифантазировать чуть-чуть, да. Что приврать-то сам. Прифантазировать, приукрасить.
4: Да, хорошо, приумножить.
3: Да. Приумножить, это да. Это
2: вечером можно выпить сыворотку правды.
4: Вечером?
2: Конечно, после работы.
3: Ага.
4: Можно, да. Сегодня пятница, действительно.
2: На работе не советую.
3: Я как раз дома этот самый, стоит детектор лжи.
4: Классная вечеринка намечается.
2: Особенно, знаешь, руководителям не советую пить сыворотку правды, а то как они начнут своим подчиненным говорить все, что они думают.
3: Да. Там про подбадривание никто ничего не скажет.
2: Вот, поэтому сегодня мы пока еще слушаем и ждем ваши сообщения. Пишите, пожалуйста.
4: Да, пишите, пожалуйста, вашу историю в нашей группе ВКонтакте. Там есть пост.
3: А, еще, естественно, в Макс. Mm-hmm. Тоже есть пост. Тоже фотография
2: вообще
3: красивая.
2: Везде, где вы в интернетах увидите нас, вот везде пишите, мы ваши сообщения обязательно найдем.
3: Обязательно.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: В чем вы прибирали иногда, рассказывая о себе? Расскажите нам, пожалуйста. Не стесняйтесь. Мы вообще, знаете, вас ругать ни за что не будем.
2: Конечно.
1: Не осудим, но обсудим, да? Mm-hmm. Это наш девиз.
2: Как у Юли. Вот сообщение. Ее частая ложь в жизни звучит так. Я уже выхожу, буду через 5 минут.
1: Ой.
2: На самом деле, да. В этот момент она стоит посреди комнаты в одном полотенце с мокрой головой, думает, что надеть, параллельно листает мемы и красиво влетает зато на встречу с одышкой и с историей. Ой, ой, эти пробки московские на дорогах.
3: Врунидзе.
2: Да. А те, у кого есть доступ к картам, они открывают и говорят, ну и где ж ты постояла, везде все зеленое. На хорде.
1: Света нам написала, она всегда говорит мужу, что какая-либо вещь стоит на 1000 дороже.
3: Правильно.
1: Светочка, какая вы хитрая.
3: Это не хитрая, это нормальный заработок.
2: Ну, скажите спасибо, что с вас чеки не требуют. Вот

0: У Инны еще быстренько прочитаю сообщение. Ее мама никогда не пускала в лагерь, хотя старшие брат и сестра постоянно ездили в Артек. Ей было обидно. И когда вот она приехала в гости, когда к ним приехала в гости двоюродная сестра, Инна ей детально рассказала по дням кучу историй, что она и в лагере была, и как там было круто. И после получасового рассказа она сначала поверила, но потом подошла к маме Инны и спросила: а это правда или нет?
1: И тут-то все раскрылось.
0: А вот не знаю, кстати, как мама отреагировала. Она поддержала вот это вот вранье.
2: Надо было купить сразу путевку и отправить дорогую Инну на следующий год на смену в Артек.
0: Это как в мультике «Варежка». Когда
1: что,
0: девочки...
1: там варежку в Артек отправишься?
0: Нет, девочки не дарили собаку, и она вот немножко сошла с ума, да, и ходила с варежкой.
1: Вот, я еще раз вам говорю.
2: А мы думаем,
1: если я 24-го приду с варежкой на веревке,
0: то мы тебе скажем: захлопни ее.
1: Ну что
3: это? Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
2: Разрешите, я свою варежку сейчас открою и расскажу о пробках на дорогах города. По данным сервиса Яндекс.Карты, 3 балла. Есть затруднения. Щелковское шоссе от реки Пихорка стоит до поселка. Ой, до поселка Восточный 49 минут. Носахинское шоссе встало до реки Чичерина 39. Стоит Новая Рига до Москвы. То есть до МКАДа где-то в районе получаса. Там можно потратить. И есть проблемы, где МКАД от библиотеки. Отечного проезда до Путилковского шоссе пробка на 28 минут.

0: на русском радио.
1: Действительно, такие у нас тут есть брюшки. Значит, написала нам Татьяна из Ростова, что она обычно, когда не хочет куда-то идти, и навстречу ей звонят, спрашивают, где я? Она говорит, да я уже подхожу. А сама ложусь спать и сплю. Танечка, а что потом происходит, интересно, в вашей жизни? Вас не ждут больше?
2: Ну, это просто вранье. А мы хотим сегодня о себе, что вы привираете в своей биографии,
1: хорошо.
2: Может быть, какие-то факты. Вот Лидочка написала. Она в университете на первом курсе придумывала о себе небылицы. То она дочка профессора, то мотогонщица, а то девушка известного артиста.
1: Почему бы и нет?
2: Интересно.
1: Я женщина.
3: Наверное, эти фотографии.
2: А значит, я актриса.
1: Актриса, да.
2: Во мне 100 лиц и 1000 ролей.
1: Вот, все правильно.
2: Я женщина, значит, я царица, а дальше я не помню, хоть убей.
1: Да, вот вы. Поэтому Лидочка все правильно делает. А вот Полина написала. Полина написала нам.
2: Да, что
3: зачем
2: какая?
3: Ты нам
2: Жукова?
1: Нет,
2: так
1: другая.
2: Бы сказала. А.
1: Что у нее по факту нет своих детей. Но когда мне надо, они у меня есть. Иногда я даже могу быть многодетной.
3: Да, кстати, многодетным сейчас 1 000 000 рублей дают.
2: Да, там еще, кстати, для вас знак скоро на парковке новый сделают.
1: Какой еще знак сделают?
2: Знак парковка для многодетных.
1: Вы знаете, что кому 1 000 000 хотят дать? Это женщинам-героиням. Вообще, любая женщина, которая родила ребенка, она уже героиня.
3: Конечно.
1: Но хотят выделить 1 000 000 рублей только женщинам, которые родили 10 детей.
3: Без всяких документов.
2: Это несправедливо, потому что отцы как бы тоже должны получить свое.
3: Да.
1: Вы уже свое получили.
3: Нам подарят носки.
1: Да, и пену для бритья.

0: А вообще у вас все выглажено, все постирано, и всегда есть что поесть дома, все убрано, поэтому вы все получили.
1: Вы знаете,
2: я
1: вам скажу.
2: Не все выглажено, он смотри, вот какой морщинистый.
1: Да, не все выглажено. Иногда мальчикам надо, чтобы их тоже погладили. Не только воротники на рубашках и манжетах, а еще и их.
0: Иди, я тебя поглажу, ты мой сладенький.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Платежи за рубеж – больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы». Настроение на плюс. «Русские
1: перцы». Продолжаем развлекаться по полной. Читаем вас в ручечке в нашей.
2: В чем вы привирали, рассказывая о себе? Димка, ты не отвертишься.
3: Я думал долго. Я вроде как, я про себя всегда все рассказываю. Я простодырый, как говорит моя бабушка.
1: Какой?
3: Простодырый. Ну, то есть легко. Легко все рассказываю. Никаких секретов у меня нет. Я и чужие секреты заодно расскажу, и свои все.
1: Правильно.
3: Вот, поэтому я долго думал, что вот где я привираю, и вспомнил, что я очень часто привираю, когда говорю в беседе, что я тоже читал и тоже что-то,
1: потом бежишь
3: что-то,
1: читать,
3: что-то смотрел. Да, ну какой-то фильм, например, а он наискучнейший, но в обществе интеллектуалов он как бы ценится, и все вот его обсуждают.
1: Да, читал.
2: Хороший фильм,
3: действительно. Я даже сейчас могу вам признаться, что я никогда не читал целиком и полностью «Войну и мир».
1: А кто читал?
2: Мне таких очень мало людей на свете.
3: Ну, есть те, кто и французский, например, знает. Я не читал полностью.
1: Не знаю, я два раза посмотрел, чтобы не читать.
3: На книжку?
1: Нет, не на книжку, на фильм.
3: Так там вырезано много было.
1: Нет, там нормально, большая версия, я смотрел.
3: Там же не сказано, какого платья было, какого цвета было платье у Наташи Ростовой.
1: А это что, прям задавали, что ли?
3: Ну, как бы это надо знать, вот это такие тонкости. А какие шторы были у них в гостиной?
2: Да. Вот сейчас нужно сделать вид, что ты все знаешь. Да, конечно, я все знаю.
1: Это шторы. Хорошо. Из магазина «Шторы».
3: Поговорим о замечательном фильме «Солярис».
1: Да привет, давай на Тарковскую еще переедем, успокойся.
2: А вообще, знаете, мне кажется, что вот эта вот тема наша сегодня про врушечек вот таких, вот это же безобидное как бы вранье, это вранье такое во благо, да?
3: Есть во благо, а есть такое, когда человек уже настолько увлекается этим всем, что он себе просто придумывает другую биографию.
1: Это называется шизофрения.
0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
4: Русские перцы
0: на русском радио.

0: Ой, прекрасная песня. И прекрасное сообщение пришло от девушки, которую зовут Вавик. У нее фамилия Деброва, а отчество Дмитриевна. Так вот, очень часто пользовалась она на дискотеках этим. Говорит, вы что, не знаете Дмитрия Деброва? Он мой родственник и всегда находился столик.
1: Удобно вообще, ничего если себе. Вы одну фамилию сосиска.
2: А сейчас-то вообще опасно. Да.
1: Ну, не знаю, почему.
0: Вообще, кстати, когда ты принадлежишь какой-то знаменитой фамилии, как моя, например, у меня всегда спрашивают, а ты родственник вот той самой боярыни?
1: А у меня, думаете, не спрашивают? Все думают, что я Полина Сергеевна Жукова.
0: Да.
1: Так
0: да?
1: Что да.
0: И только
2: правда,
0: у Антона никто не спрашивает, родственник ли он Юрия Антонова.
2: Не спрашивают, потому что мы братья.
0: Вы зеркальные братья.
1: Да.
2: Вы зазеркальные братья.
0: Вы зазеркальные братья.
1: Еще одно пришло сообщение от Катюши. Они в школьные годы поехали с подругой в гости в алтайскую деревню, пошли на местную дискотеку и всем рассказывали, что они каратистки из Москвы. Ни к карате, ни к Москве мы никакого отношения, конечно же, не имели.
0: Ой,
1: но
0: какие...
1: все, наверное, испугались и вас обходили стороной.
2: Мы каратистки из Москвы.
0: А вот еще одна наша слушательница привирает, что она добрая, всем помогает, все родительские комитеты на ней, и это вводит окружающих в заблуждение. На самом деле я людей не люблю.
1: О, даже так?
0: Ну вот так, да, притворяется.
1: А вы не думаете, что этим занимаются практически, я сейчас, конечно, рискую, все блогеры?
0: Чем?
2: Чем?
0: Не любят людей?
1: Прибирают.
2: Ой, да это понятно.
1: Пыль в глаза.
0: Ну, слушай, ну как бы без этого не будет контента.
1: Да.
2: Когда-нибудь их выведут на чистую воду.
0: Потому что люди, когда смотрят контент блогеров, они думают, что у них такая яркая, насыщенная жизнь, что постоянно какие-то события. Но, ребят, вам же показывают всего лишь одну минуту из жизни. Все остальные 24 часа. И сколько это там?
2: 23 часа 59 минут.
0: Минут, да. Они скучные, такие же, как у вас. Поэтому не переживайте.
1: Все хорошо.
2: Водите пальцем по ковру и все.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина.

0: Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на ржд.ру в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
2: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
9: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
10: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
18: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
19: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
20: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
21: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
23: Мое коронное блюдо – это яичница с элементами скорлупы. Настоящий авторский рецепт с хрустящей текстурой. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: И у любви у нашей
1: не сядет баталия.
2: Никогда.
3: Однозначно. Никогда, никогда.
4: А знаете почему? Потому что в нашем многоточии 4 точки.
2: Никому. Да, у нас плюс одна точечка сейчас появилась.
3: Здравствуйте, ребята. Доброе утро.
1: Здорово.
2: Привет.
3: Ну что, будем проверять вас на то, как вы умеете распознавать.
1: Распознавать
3: ложь.
2: Как раскусывать умеем, так и как ты.
3: Давай. Значит, три факта, один из них правдивый.
4: Так, я могу только по дрожи ног, так что давай, покажи ноги, ты там трясешь ногами.
2: Давай начнем.
3: Перемещайся тогда. Так, значит, первый факт. Мне однажды довелось жить за границей, и я прожил целый год в Японии. Это первый факт.
4: Так.
3: Значит, второй факт.
4: Надо сразу отвечать или потом?
3: Нет, сейчас я все три назову.
4: А, давай.
3: Значит, второй факт. Я однажды похудел на 30 килограммов.
4: Так.
3: Ага. И третий факт. Я однажды брал интервью у одной заморской артистки по имени Мадонна, и мы с ней даже обнялись в конце интервью.
2: О, я думала, что второй факт.
3: Второй факт, правда.
2: Да.
1: Не, точно? Подожди, не, не.
3: Смотри,
1: подожди.
3: Какой я спортивный.
1: Во-первых,
4: он худел на 30,
1: то,
4: это правда.
1: То, что он пришел в кимоно, это нормально.
4: Я помню, кстати, это было после Японии. Он там превратился в сумо.
3: Я сумо, да, сумоистом.
1: То, что иногда получается так, что у него как ну там не свежая еда бывает, то на 30 килограмм можно похудеть.
4: Знаете, какая была мотивация? Мадонна его вот этого толстого обняла и сказала, тебе пора худеть, Тимур.
3: Ну что, давай, Дим, говори уже.
4: Я считаю, что третий факт — это неправда.
3: Почему? А про Мадонну? Да, ты не веришь?
4: Да.
3: Негодяй.
4: Где как? Ты, а где Мадон? Она? Ты
3: слушай, слишком, я был на иностранных мероприятиях.
2: Я тоже верю, что ты обнимался с ней.
1: Да, ладно, и ты давай. В клипе у нее снимался. Я помню.
3: Там японцы, помнишь, однажды там?
1: Да, действительно.
3: Это вот меня это. Так они схантили.
2: Так, ну
3: короче,
2: что?
3: Ладно, да, не, я действительно похудел на 30 килограммов, было дело. Но я не обнимал Мадонну, но я однажды видел ее пятую точку. Я был на концерте, у нее там диско-шар раскрывался, и я стоял прям в первом ряду и такой, Господь, что
4: так,
3: я вижу?
4: В итоге
1: вот это концерт! Вот это! Кто мне продал эти билеты?
3: Вот так вот.
1: Слушай, осталось только как бы, я могу тебе такие же места на Kanye West подарить.
2: Да, кстати.
3: О, кстати.
2: Сейчас актуально.
4: А я можно вам напомню, что вы работаете на русском радио?
1: Да.
4: И здесь мы обсуждаем русских артистов.
1: Я подарю тебе места на Маликова.
3: Я согласен.
4: Только чтобы он не залезал на дискошар. Давайте так.
2: Да только за роялем пусть сидит.
4: Пусть сидит за роялем, да.
2: Все, давайте мы уже не будем сидеть, а пойдем.
3: Ребята.
2: У нас выходные.
1: Это очень хорошее предложение. Давайте пойдем. А ходить мы можем.
2: Пойдем.
1: Значит, это Жуков, это Морозов, это Юрьев. Вам до свидания.
2: Отличных выходных всем.
1: Главный японец страны.
2: До понедельника.

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
2: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
3: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99

0: беру две, а еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
1: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний Куртрос.

0: От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru.
1: Еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
3: Программа «Миллион призов». Голосуем онлайн до 20 сентября и выигрываем. От 1000 до 50 тысяч призовых баллов на все. От билетов в зоопарк до пополнения тройки. Все подробности на mos.ru.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждом.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Интуиция меня никогда не подводит. Если я чувствую, что сейчас сделаю глупость, то я иду и делаю ее с гордо поднятой головой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

все будет хорошо. Осень. Золотое настроение.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года. Меры ввели 12 лет назад. Тогда Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет, в частности, попали мясо, колбаса, рыба и морепродукты. Сейчас такие контрсанкции действуют против США, Евросоюза, Канады, Великобритании и некоторых других государств. Почти половина торговых сетей благодаря внедрению искусственного интеллекта планирует в ближайший год сократить расходы на персонал. Интерес бизнеса к таким технологиям растет на фоне снижения рентабельности и усиления конкуренции за покупателей, пишет газета «Известия». Как отмечают аналитики рынка, розничная торговля отличается высокой текучестью линейного персонала, поэтому частично сократить численность сотрудников можно без увольнений, просто нанимая меньше людей взамен ушедших. В России открыли первый завод автоматических коробок передач. Его запустил крупный китайский автопроизводитель. Завод расположен в Тульской области. Мощность предприятия составляет более 180 тысяч коробок передач в год, пишет газета «Ведомости». В Минпромторге отметили, что заводские мощности позволяют обеспечить роботизированные трансмиссии не только тульское предприятие, но и других участников авторынка. Ну и последнее. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в следующем году. Как отмечается в документе, поскольку 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, их решено перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря. Таким образом, новогодние каникулы через год продлятся 11 дней. По 3 дня россияне будут отдыхать на 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, также на ноябрьские праздники. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Ну что, поздравляю, друзья. Поздравляю, пятничный вирус радости захватил наш мир. Пятница, она в каждом взгляде, в каждой улыбке, в каждой слегка летящей походке и в этой еле уловимой атмосфере в офисе, которая заряжена предвкушением. И, конечно, пятница, она буквально в каждой песне у нас на русском радио. Так что давайте проведем этот день легко на танцевальной волне. Всем привет, я Тимур Бодров. Вперед из песни.
0: Русское радио.

0: Пошло сообщает Яндекс.Карты. Общая загруженность по Москве 3 балла. Самая большая пробка на 40 минут на Волоколамке от метро Тушинская до Габричевского. Также еле движутся Носовиха от проспекта Жуковского до Чичоры, Щелчок от Пехорки до поворота на поселок Восточный, Внешний МКАД от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе, проезд Березовые рощи от 3-го Хатынского проезда до 3-й Песчаны и шоссе энтузиастов от Уткина до Авиамоторной.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
4: крутые игры,
2: крутая музыка.
4: И все это
3: крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио.

корми с рук. Да, это Иванушки и скрытый гимн суровых мужчин, которые в пятницу вечером начинают неравный бой на кухне с луком. Да, не сдерживая слез, ревут. Да, на какие только подвиги не пойдешь ради любимой, ради сюрприза. Хотя, если верить статистике, далеко не все женщины любят неожиданности. Вот большая часть желает контролировать ситуацию. Ну да, во избежание разочарования предпочитают прозрачно намекнуть или даже скинуть прямую ссылку в мессенджерах. Короче, как я

0: слушает страна.
1: Сотни раз обжигалась, было боль, но выживала.
0: Русское радио.
2: Ты неотразима, как балетик прима.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
6: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений.

0: Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Если взять собаку-терьера и замотать скотчем, то получится скотч-терьер. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: вообще у каждого свое определение счастья. Версию от Jasmine мы только что услышали. А, ну, еще можно вспомнить киношное. Счастье — это когда тебя понимают. А в контексте дня сегодняшнего счастье — это предвкушение. Потому что в пятнице, по-моему, самое прекрасное — это не сам отдых или не только отдых, а ощущение абсолютной свободы, которая вот-вот начнется. Да, друзья, впереди два утра без будильника, любимые люди рядом и, конечно, любимое русское радио.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Да, давай устроим пожар, никто не скажет кошмар. Но будьте внимательны, друзья, все равно. Пламя страсти, ой, как ест ресурсы. Вот, если вылить в него сразу все эмоции, безумные признания и годовой бюджет на подарки, то к утру может остаться кучка пепла и пустота. Так что давайте, если что, на этих выходных подбрасывайте дрова любви порционно.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Что слушает страна?

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации комфорт 2025 года. Не является офертой.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: чем.
1: Как я готовлю заливного осетра? Беру минтай и всем заливаю, что это осетр. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: Это не песня, а целый настоящий психологический триллер. Триллер для ее бывшего, конечно. И я бы даже назвал его фильмом-катастрофой. Помнишь то, помнишь все. Девушка с такой памятью феноменальной — это угроза безопасности для этого конкретно взятого мужчины, кому произведение посвящено. Короче, ребята, парни, изучайте песню Юлии Михальчик как пособие, почему мужчинам нужно фильтровать базар на первом свидании. Ведь если на ваши отношения упадет метеорит, она обязательно все вспомнит.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Дуб «Матерра» медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк.

0: кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
1: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
2: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Русское радио представляет Группа БИС. Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб Дау. Влад Соколов.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Приангарья. Там из-за нашествия медведей на всей территории Иркутской области запретили посещение лесов. Губернатор сообщил о подготовке к введению в регионе режима повышенной готовности. Игорь Кобзев заявил, что ситуация в Приангарье обострилась. Ежедневно фиксируется больше полусотни случаев выхода медведей к населенным пунктам. Глава региона призвал жителей не рисковать и временно отказаться от походов в лес, несмотря на сезон сбора грибов и ягод. К другим новостям. Российские банки с 1 октября еще больше ужесточат правила выдачи кредитов. Повысятся так называемые макропруденциальные лимиты Центробанка. В итоге заемщикам с высокой долговой нагрузкой оформить ссуду станет еще сложнее. Также банки ограничат срок кредитов. По словам аналитиков, массовая выдача длинных необеспеченных займов фактически остановится. При этом речь идет именно о доле таких кредитов в выдачах банках, а не о полном запрете конкретному заемщику оформить кредит на срок свыше 5 лет. И в продолжение денежной темы, кассы самообслуживания в магазинах в этом году впервые стали популярнее традиционных касс. Расплачиваться за покупки без обращения к кассиру предпочитают 55% россиян. Это показал опрос с участием 1500 человек. Наиболее активно касса самообслуживания выбирает молодежь до 35 лет. С 1 сентября в стране планировалось запустить единый QR-код для оплаты в магазинах. Ну и последнее. Туроператоры назвали самые популярные направления для путешествий по России с друзьями. Список возглавили Краснодарский край и Алтай. Далее расположились города Золотого кольца, Петербург и Казань. В топ-10 также вошли Ленинградская область, Москва, Подмосковье, Карелия и Калининград. Респонденты помоложе чаще отдыхали с друзьями в Краснодарском крае, а также во Владивостоке, а люди старше 45 лет в Московской области. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: верить в любовь нужно, тем более любовь, она такая разная. Не только романтическая, любовь к родителям, к друзьям, ко вкусной и здоровой пище, почему нет? Но самое главное – это любовь к себе, и любовь к себе – это не эгоизм, это база, без которой все остальные виды любви начинают хромать. Мы, Русское радио, я Тимур Бодров, вас любим, любим, радуем и балуем классной музыкой.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь, и теперь навстречу.

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.

0: Группа «Серебро» и буквально крик отчаяния. Дорогой, а почему вот между нами на диване сидит Люба? Коварная Люба, ставшая третьей лишней. Вряд ли это, конечно, Любовь Успенская. Может быть, Любовь Толкалина или Любовь Аксенова. Вот. А вам желаю, чтобы в ваших отношениях были правильные геометрические фигуры и никогда любовные треугольники.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
7: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Пока я завтракал, стемнело. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Пользуясь случаем, поздравляю Ирину Дубцову с таким удачным экспериментом музыкальным. Да, после многих драматических баллад о любви девушка освежила репертуар жизнерадостной песней с акцентом на национальный колорит. «Вологда» называется трек, отзвучавший, и давайте устроим ему мощную поддержку. Поддержку этой кружевной неорусской песни. Докажем, что современный русский стиль — это не просто красивый эксперимент, а настоящий народный хит. Голосовать за «Вологду» Ирины Дубцовой в золотом граммофоне можно rusradio.ru, а свежие итоги этой недели сегодня после 17:00 по Москве. Не пропустите!

0: На русском радио «Афиша».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Сегодня расскажу вам, как Иван в сказку попал. Ладно, все рассказывать не буду, конечно, ведь это премьера, главная, возможно, всей осени. Да но, самодовольный мальчик, этого достаточно. В наше время это, увы, не новость. И вот этот парнишка оказывается в мире старых, добрых, иногда и не очень, но точно поучительных русских сказок. Чтобы вернуться домой, Ване предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести необычных друзей и совершить самый, что ни на есть, настоящий подвиг. Критики уже называют новую русскую сказку мощной связью поколений и картиной о тихой, но несокрушимой силе семьи, которая не требует ни заклинаний, ни волшебных палочек. Съемки проходили в живописных локациях Тульской, Архангельской и Нижегородской областей, а также в Минеральных Водах, Сергиевом Посаде и Москве. А в качестве режиссера выступил Алексей Нужный, известный нам по фэнтези «Бременские музыканты». Портал в другой дивный мир под названием «Как Иван в сказку попал» уже открыт. Категория 6+. Родители, вы знаете, что делать.
0: Русское радио.
2: Что сказать? Тимур Бодров на русском радио.

0: Да, не случайно поставил вам эту песню. Уверен, пятница – идеальное время, чтобы включить тот самый режим «Улетели навсегда». Включается он примерно, ну, где-то в 6 часов вечера. Да, рабочие чаты, дедлайны, серьезное лицо – все улетает навсегда. Ну, может быть, не навсегда, до понедельника точно. А взамен прилетает легкое чувство безответственности и танцевальный запал. Для танцев на Русском радио скоро хит от Стаса Костюшкина. Дождитесь.
1: Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: специалиста.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: РБ Украина 123-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Пароль ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf.

0: ТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Знакомые говорят, не поленитесь, съездите на Мальдивы. Действительно, от Мальдив меня отделяет только лень. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Алсу и песни из рубрики «Субботнее утро» после шумной пятницы, шумной вечеринки. Да, подходит она к зеркалу, присматривается и понимает, кто ты? Отражение явно не я, явно чужая. Да, откуда у меня эти глаза китайского монаха? Но я, Тимур Бодров, убежден, каким бы чужим ни казалось отражение утром, главное правило хорошего праздника, если утром немного стыдно перед зеркалом своим, значит, вечер определенно удался.

0: Реклама на русском.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по

0: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
1: Программа «Миллион призов». Голосуем онлайн до 20 сентября и выигрываем. От 1000 до 50 тысяч призовых баллов на все. От билетов в зоопарк до пополнения тройки. Все подробности на mos.ru.
2: Скажите, ваши вокальные данные – это наследственность или вы кому-то мстите? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Москве началось голосование на выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино. Оно проходит онлайн и на избирательных участках во всех районах столицы. Москвичам доступны все способы волеизъявления. Проголосовать приглашают всех несовершеннолетних горожан с постоянной регистрацией в Москве. Проще всего принять участие в дистанционном электронном голосовании онлайн на сайте mos.ru. Получить бюллетени и сделать выбор онлайн можно с любого устройства с доступом в интернет, даже если пользователь находится в другом регионе России. Тем временем в Московской избирательной комиссии сообщили о мощных кибератаках на систему дистанционного электронного голосования. Команда IT-специалистов отбивает атаки, они оказались более серьезными, чем раньше, сообщили ТАСС в столичном избиркоме. Дистанционное электронное голосование ДЭК, кроме Москвы, применяется еще в 32 регионах страны. В Москве оно проходит на собственной цифровой платформе. Далее о погоде. В Москве на следующей неделе ожидаются сильные дожди, порывистый ветер и листопад. По данным синоптиков, в столичный регион придут мощные циклонические вихри. Атмосферное давление существенно понизится. Как отметили в центре погодофобус, осень перестанет притворяться летом. В эти выходные синоптики прогнозируют в Москве достаточно теплую до плюс 20, но пасмурную погоду. Ну и последнее. В Москве за три летних месяца поженились больше 40 тысяч пар. Это на 15% больше, чем прошлым летом. И это самый высокий показатель за последние 10 лет, сообщили в столичной мэрии. Самой популярной датой сезона стала 26 июня, 26.06.2026. Тогда зарегистрировали около 1500 браков. Чаще всего для свадеб москвичи выбирали пятницы и субботы. На этом у меня пока вся информация. Эфир русского радио продолжит Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: И все-таки пятница — это не просто день. Пятница — это особое состояние. Ну да, формально рабочий день еще идет, но ментально мы уже посвящены подготовке тому моменту, когда можно будет раствориться в выходных. Я вот прямо сейчас в раздумьях, выйти ли сегодня вечером в люди, там, в театр сходить, или все-таки как следует пробатониться, поваляться. Ладно, время, чтобы принять решение, еще есть. Вам, друзья, желаю, чтобы и пятница, и выходные прошли легко и гармонично, было весело, душевно, как всегда у нас на русском радио.
0: Русское радио.

0: я стеной.
1: Все будет, все будет.
2: Русское радио.
1: Русское радио.
3: Что у нас сегодня?
4: Пятница. Что у нас завтра? Выходные.
1: Русское радио.
4: Начинаем.

любительница сладкого Катя Лель на русском радио. Ну, далеко не все женщины сладкоежки. Ну и для фигуры, в общем, избыток мармелада может быть вреден. Так что, девушки, рассказывайте, какие у вас вкусовые предпочтения. Мужчина стейк хорошей прожарки или мужчина острый чили? Или все-таки мужчина правильный авокадо, полезные жиры? Далее на русском радио, парни. Крепкий кофе зерновой с горьким шоколадом. Встречайте, Бахти и Туркен.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
0: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.

0: ВТБ.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на сбербанк.ру.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу.

0: не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Начни эпидемию. Зевни с утра на работе. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Да, пятница, она в каждой песне на русском радио сегодня. Вот сейчас настроение легкое, беззаботное. Это Лёлик от группы «Фабрика». По мне песня звучит как шипучий, искрящийся лимонад из детства. Но, друзья, если хочется еще больше праздника, то мы можем его устроить. У вас есть шанс попасть на 31-ю церемонию золотого граммофона, что случится 5 декабря. И самое главное, у вас есть шанс повлиять на музыкальные итоги года. Дело в том, что прямо сейчас в официальной группе русского радио в «Одноклассниках» проходит выбор фан-сообщества в народном голосовании за номинантов премии. Заходите в «Одноклассники», открывайте специальное мини-приложение и отмечайте три трека, которые зацепили вас сильнее всего в этом году. Встречаемся в «Одноклассниках» и удачи!
1: Тимур Бодров на русском радио.
2: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Да, годы пролетели быстро, и в то же время дольше века длится день. 10 лет после окончания школы проносится как один миг, а последние 20 минут до конца рабочего дня тянутся дольше, чем эпоха мезозоя. Потому что время — субстанция капризная. Иногда просто нужно расслабиться, подождать, пока Вселенная вновь включит режим ускоренной перемотки. Ну, желательно, правда, чтобы перемотка эта не включилась в выходные. Давайте с чувством, толком, расстановкой наслаждаемся пятничным предвкушением выходных на Русском радио. Наслаждаемся далее в компании Дмитрия Маликова, «Елки» и группы «Бандерас».
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете,

0: Просто и удобно.
1: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
12: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
14: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов». 250 мл. Цена по карте «Магнит плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните.
16: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
19: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
20: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
21: Как мои дела? Накопились. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем ты...

0: Уникальная песня для Дмитрия Маликова, песня, с выпуском которой он отказался от привычного музыкального видео и специально под трек запустил собственный вертикальный мини-сериал, который так и называется «Добрая душа». Да, сериал, чтобы мы смогли расслышать смысл и вернуть тренд на добро. Ну и вы, друзья, сделайте доброе дело. Если новинка вам понравилась, поддержите ее в хит-параде русского радио «Золотой граммофон». Да, на нашем сайте rusradio.ru.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Ту-ту-ту, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено.

0: Сопутствующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум. Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Акция до 4 октября 2026 года. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: 12 ноября. Звезды хайпа построят город музыки на сцене ВК-стадиум. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбери и другие артисты станут вашими соседями. 12 ноября. ВК-стадиум. Подарите праздник вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
4: Русское радио представляет. Группа БИС. Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб ТАУ. Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа БИС. 19 сентября. Клуб ТАУ. Билеты уже в продаже. 12+.
5: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
4: Русское радио представляет 18 октября Live-арена 18 друзей Дробыша. Одиночество. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Мэри Гу, Султан Лагучев, Стас Пьеха, Тритиа, Елена Север, Мот, Слава, Айван и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Live-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
6: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

осень, дожди, все как полагается. Русское радио. И все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Сочи. Там выборы в Госдуму вынуждены были прервать из-за атаки беспилотников. Членов избиркома, наблюдателей и голосующих временно переместили в укрытие. В мэрии города-курорта призвали жителей соблюдать меры предосторожности. С 18 по 20 сентября в стране проходят выборы депутатов Госдумы, а также губернаторов и депутатов местных парламентов. В граничащих с Украиной регионах принят особый порядок голосования. В России выросли продажи товаров для пациентов с сахарным диабетом. Наибольшим спросом сейчас пользуются системы непрерывного мониторинга глюкозы, а также тест-полоски для компактных измерителей сахара, пишет газета «Коммерсант». Аналитики рост спроса объясняют в том числе проблемами с льготным обеспечением пациентов, а также повышением доступности приборов. Так, например, глюкометры за год подешевели почти на 10% до 1700 рублей. Независимым автосервисам в России могут усложнить доступ к заводским инструкциям и каталогам запчастей. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила передавать такую документацию только организациям с квалифицированными специалистами. Ограничения могут наложить на каталоги деталей с артикулами, руководство по ремонту, а также списки необходимых для ремонта инструментов. В завершение о спорте. В чемпионате России по футболу состоялся розыгрыш очередного 9-го по счету тура. Главной неожиданностью стала третья подряд потеря очков лидером турнира клубом «Краснодар». Команда не смогла обыграть «Оренбург» 0-0. Тем не менее, южане сохранили за собой первое место в турнирной таблице. Розыгрыш чемпионата России по футболу возобновится теперь только в октябре. Пауза связана с играми сборной. Национальная команда проведет товарищеские матчи с футболистами Ирана, Намибии и Нигерии. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Ани Лорак и пример того, к чему приводит отсутствие внятных разговоров и, как важно, буквально словами проговаривать свои чувства, желания, хотелки, ну, чтобы не превращать личную жизнь в шоу-битва экстрасенсов. И это касается, между прочим, не только парней, это касается и девчонок тоже. Вместо того, чтобы вздыхать, переживать, надо прямо сказать: дорогой, я тебя люблю, но если мы прямо сейчас не закажем пиццу, я превращусь в чудовище. Так что жмем кнопку доставки. У нас на Русском радио круглосуточная доставка любимой музыки, хорошего настроения среди звездных курьеров. Далее Джонни, гость из будущего, и Сергей Лазарев.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра. Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков. Сегодня в 23:00 слушайте «Русский старт» на русском.

0: Абсолютный шедевр российской электронной поп-сцены. Гости из будущего, образца 1999 года. Песня «Не любовь». Песня, которая, кстати, в этом году пережила мощнейший камбэк и вернулась в тренды. Да, трек внезапно завирусился в интернетах, породил танцевальный флешмоб, так называемые энергосберегающие ИИ-танцы. Ну, я думаю, вы видели, да, эти ролики? Кто их только не танцевал? И котики, и президенты. Но мы скажем себе в предстоящие выходные: никакой экономии батареек, выжимаем из этих дней все 100% драйва, потому что выходные созданы для того, чтобы тратить энергию на чистую радость, а не копить ее до понедельника.
1: Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
11: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
12: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
13: Бизнес — это про выгоду. А Сбербизнес-карта — это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». «Сбер» — ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Кто первый встал, тому и кота кормить. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское.

0: Песня, которая появилась благодаря искусственному интеллекту, вирусному тренду в соцсетях и инициативе самих слушателей. Да, все началось с парня по имени Директор Reels. Он выложил в соцсети ИИ-отрывок, спетый голосом, похожим на голос Зиверт, и звук мгновенно взорвал интернеты. Вот данный флешмоб благодаря пользователям заметила сама Зиверт и призналась позже, что это первый случай в ее карьере, когда интернет-сообщество выбрало ее будущий релиз. И вот теперь песней «Давай на самый верх» мы наслаждаемся на русском радио. Зиверт, Ever, только что в нашем эфире. 13.28, точное московское. Ну, прекрасные девушки в нашей компании на русском радио. И далее это Ирина Дубцова и группа «Серебро».
1: Русское радио.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Кстати, когда я был маленьким, и когда по радио или телевизору слышал слово «космонавтики», то я тут же представлял себе, что это такие маленькие крошечные космонавты. Только что на русском радио Ирина Дубцова и песня, которая измеряет силу чувств космическими расстояниями. Да, красивая, искренняя, невероятно нежная история. «Я люблю тебя до луны». Песня, ну, своего рода напоминание. Если вас, друзья, переполняют чувства, никогда не лишним будет о них напомнить. Ну, даже точнее так. Пусть ваше объяснение в любви будет лишним, чем недостающим.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте!

0: Ищите новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
7: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
8: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Джак Т9 – пикап номер один. Полный привод, два варианта подвески – бензин или дизель, АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
12: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
13: Пароль ВТБ для бизнеса.
14: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
15: А второе?
14: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
16: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
17: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
20: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
21: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Окружающих надо периодически пугать,
23: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Ты опять?

кто ищет, тот всегда найдет. Вот так вот мы резюмируем историю, отзвучавшую. Ну а если вы, друзья, ищете повод улыбнуться, передать привет близким, поделиться теплом, то вы практически его нашли. Ну, практически, потому что до старта стола заказов остались, ну, считанные минуты. Скоро ваши мобильники превратятся в пульт управления хорошим настроением. Пишите нам во всех мессенджерах +7 916 003 105 7.

0: Реклама на русском.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Второй ароматический блок для унитаза Бреф ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, платы о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
7: Золушка никогда не просила себе принца. Она просила выходной и красивое платье. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Москве началось голосование на выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино. Оно проходит онлайн и на избирательных участках во всех районах столицы. Москвичам доступны все способы волеизъявления. Проголосовать приглашают всех совершеннолетних горожан с постоянной регистрацией в Москве. Проще всего принять участие в дистанционном электронном голосовании онлайн на сайте mos.ru. Получить бюллетени и сделать выбор онлайн можно с любого устройства с доступом в интернет, даже если пользователь находится в другом регионе России. Между тем, в Центральной избирательной комиссии сообщили о рекордном числе международных наблюдателей на нынешних выборах. На голосовании будут присутствовать 1200 человек из 133 стран, уточнила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Всего на выборах работают больше 380 тысяч наблюдателей. К другим новостям. Международная федерация хоккея на траве допустила российских спортсменов до турниров без ограничений. Они смогут выступать на международном уровне с флагом и гимном. Федерация стала 21-й по счету, снявшей все ограничения с отечественных атлетов, отметили в Министерстве спорта. Хоккей на траве входит в олимпийскую программу. Медали в этом виде спорта будут разыгрываться и на летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Ну и последнее. Казанский зооботанический сад впервые в истории принял группу жирафов из Намибии. 8 особей доставили в столицу Татарстана спецрейсом на борту грузового самолета Ил-76. Это первая за почти 20 лет перевозка жирафов в страну по воздуху. На борту находились 3 самца и 5 самок. Сейчас жирафы содержатся в 8 российских зоопарках. Среди них Московский зоопарк, Красноярский, Ялтинский и Ленинградский. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да, вот он, стол заказов, и у вас, друзья, есть возможность согреть кого-то своим вниманием, передать привет родителям, признаться в любви, пожелать хороших выходных, ну или просто сказать спасибо тому, кто поддержал вас на этой неделе. Меня зовут Тимур Бодров, а ваши сообщения я жду во всех мессенджерах. Наш номер +7 916 003 105 7. Начнем сегодня с послания от Елены. Привет, Русское радио. Поздравляю лучшего мужчину с днем рождения. Сашенька, желаю тебе, чтобы все твои мечты исполнились. Твоя Аленка. Вика присоединяется. Осенний привет из Новосибирска. Прошу передать привет моей семье, маме Наташе, папе Косте, сестре Алисе и старшей сестре Вике. Также семье Гусливых и Рыбаковых. И, конечно, всему семейному форуму «Вместе о важном». Елена Вейенгард пишет: «Добрый день, Русское радио. Передаю привет Курлова швейной группе «Автопилот». Поздравляю с их с двойным праздником – пятницей и авансом. Желаю хороших выходных». Ну и передаю огромные приветы Алене, Марине, Марине и Елене. И еще одно сообщение успеваем прочитать на данную секунду. Добрый день, привет социальной защите населения по Новодвинску. Особенно моей коллеге Татьяне. С удовольствием слушаем Русское радио. Поставьте красивую песню. Вот, ловите, красивейшая песня от Максимки.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: счастливый, сумасшедший и влюбленный Филипп Киркоров на русском радио, его новая песня «Луиза». А это «Стол заказов», а это я, Тимур Бодров. И сообщение от Надежды. Здравствуйте, сегодня у меня день рождения. Я хочу сказать огромное спасибо за поздравление. И отдельное спасибо Настеньке Миленькой, если что, это ее фамилия, что отпустила домой резать салаты. Надежда, мы вас с днем рождения категорически поздравляем. Сообщение от Марины. Здравствуйте, Русское радио. Вы у нас самые лучшие. И передайте, пожалуйста, приветы драгоценным технологам Маше Ефремовой и Наталье Блаженовой. С пятницей, начальники. Послание от Анюты. Передаю привет своему любимому супругу Павлу. У нас сегодня 22 года совместной жизни. Со дня свадьбы очень сильно его люблю. И нашим двум дорогим детям, Ксении и Дмитрию, передаю огромный привет. А еще у меня сегодня последний рабочий день перед отпуском. Ура! Аня, поздравляем! И привет еще от одной Анютки, нашей слушательницы. Привет своей любимой семье, маме Любе, сестренке Наде и племяшке Настюшке. И любимому мужу Сергею. Спасибо, что они есть у меня.
1: Мобильное приложение Русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Марафон добрых слов на русском радио. Стол заказов. С вами я, Тимур Бодров. А вот и сообщение от Евгении. Добрый день, русское радио. Передаю привет всему коллективу бум-маркета города Брянска. Светлана пишет. Добрый день, русское радио. Привет девчонкам швейной фабрики «Артекс». Хорошего настроения и удачных выходных. Маргарита Николаевна. Добрый день, русское радио. Поздравляю Оксану Мяснянкину из Курска. С днем рождения. Пусть будет счастье там, где будешь ты. Сообщение от Ольги. Привет нашему начальнику Анне Алексеевне Завьяловой. Она у нас замечательная и трудолюбивая. Послание от Ирины Мельниковой из Новочеркасска. Передайте, пожалуйста, привет моим коллегам Катюшке Милениной и моей заведующей Татьяне Алексеевне Чеботаревой, отдел инклюзивного образования. Лара. Добрый день, русское радио. Мой любимый мужчина Дмитрий завтра улетает в Германию. Я уже скучаю. Конечно же, буду ждать тебя, любимый, всем сердцем и душой, а ты возвращайся скорей. И еще одно послание. Это у нас... от Ангелины Ежовой. Добрый день, русское радио. Передайте, пожалуйста, привет Карпулинке и всем девчонам. Скоро домой. Улыбнитесь.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
4: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
2: «Крылатое с Довлатовой» на русском радио.

0: мой самый любимый момент в этой песне. Тополиный пух, Иванушки, в столе заказов. Татьяна пишет нам: «Привет моей семье в Мордовию. Очень люблю своих сыновей Дмитрия и Матвея». Спасибо, Татьяна. Да всегда пожалуйста. Сережа присоединяется. Добрый день, Русское радио. Желаю всем хорошего настроения и передаю привет моей девушке Анютке Мироновой. Очень сильно ее люблю. Следующее послание от Кирилла. Передайте, пожалуйста, мои извинения моей супруге Анне Борисовой. Я виноват. Очень люблю тебя и прошу прощения. Сообщение от Ларисы. Прошу передать привет моей дочке Марине, маме Валентине и внучкам Юлиане и Маргариты из Волжского. Приветик, любимое Русское радио. Привет моему сыну Илариону в Зеленоград. Спасибо вам большое. Это Игорь написал, да. Еще одно сообщение от Елены. Привет, Русское радио. Хочу передать огромный привет своим детям Диме и Лере. Иван Смирнов. Привет, Тимур. Классных выходных. Спасибо. И привет, Сереге. Сегодня идем на футбол, а в воскресенье едем к Шурику. Да, планы грандиозные. Русское радио, привет. Большой привет друзьям в Тамбов. Мы уже в дороге. Ждите в гости. Ваши Наиля и Лилия. Анастасия. Привет, Русское радио. Огромный привет на всю галактику Аксинии Незнамовой. Моя родная, ты лучший всех. Очень люблю тебя, Анастасия из Астрахани. Алина, привет, Русское радио. Передайте привет в Беларусь. У нас сегодня был большой праздник, День единения Беларуси. А также моим друзьям из Полоцка и сестре Анне. Алина из Витебска. Ирина, добрый день, Русское радио. Привет всему Моздоку и ведущим. Спасибо большое.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Время подарков на русском радио.
1: Все, так и есть, время подарков на русском радио. Друзья, у меня два приглашения на премьеру грандиозного музыкально-циркового шоу «Буратино». Хочу, чтобы вы увидели это представление раньше всех, а там для вас и невероятные трюки, и живой вокал, и потрясающие декорации. Увидеть этот шедевр вы можете самыми первыми 10 октября в Москве. Кому подарю два заветных приглашения? Тому, кто сейчас первым дозвонится по номеру 8495-995-105,7. Удачи!
0: Время подарков на русском радио.

0: Время подарков на Русском радио.
1: Время подарков, время блистать у Анны в эфире Русского радио. Анна, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
1: Добрый день, Анна. Ну что, идеальные выходные для вас это какие? Это чтобы была движуха, танцы, развлечения или хочется отлежаться, отоспаться? Как в вашем случае?
2: Ну, в пятницу, конечно, хочется движухи.
1: А потом?
2: Песни, пляски, а потом можно и чуть-чуть отоспаться.
1: Да, прилечь, прийти в себя. Пусть все так и будет. Вот как вы мечтаете, как вы хотите, пусть на выходных сложится. А мы сейчас хотим отдать эфир ваше распоряжение, чтобы в эту минутку вы наверняка порадовали друзей, коллег добрым словом.
3: Приветы, Аня, передаю.
2: Хочу передать огромный привет на своей любимой организации «Сука Гермети», всем своим девочкам из бухгалтерии.
1: Yeah.
2: Желать им хороших выходных.
1: Да.
2: Ну и вот. Встретимся в понедельник.
1: Супер, здорово. Значит, и сейчас я с удовольствием, нескрываемым причем, дарю вам два приглашения на грандиозное музыкально-цирковое шоу «Буратино».
2: Ура!
1: Вот, 10 октября вы раньше всех увидите это уникальное представление. Вот, и обязательно напоминаю и говорю, обратите внимание на Карабаса-Барабаса, потому что эту роль исполняет наш коллега, ведущий Русского радио Антон Юрьев. Классных вам эмоций, впечатлений. Еще раз поздравляю.
2: Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Замечательных вам выходных. Слушайте Русское радио, друзья. У нас еще много подарков, так что оставайтесь на нашей волне.
0: Время подарков на Русском радио.

0: Про танцы в бане, Сергей Лазарев. По-моему, отличные планы на выходные у парня. Людмила пишет нам: привет коллективу бухгалтерии ООО ТК «Статус» в Тюмени, Марине, Александре, Олесе. Всем хорошей пятницы. Елена присоединяется. Солнечный привет моим замечательным двойняшкам, студентам Левчику и Евочке. И привет моему любимому мужу Сереже. Также пишет нам Юлия: передайте слова поздравления с днем рождения моей маме Виктории Владимировне. Она доктор, пусть она будет здорова. Мы ее любим. Желаем такого же солнечного настроения. И у нас сегодня прекрасная погода в Новороссийске. Доченька Юлечка. И Ольга, здравствуйте. Пожелайте, передайте привет моей дочери Виолетте. Желаю ей отличной тренировки по фигурному катанию. Все, он утомился уже. По фигурному катанию, а мне удачно, хорошо сходить в баню. Ольга из города Омска. Так, Илья, пора меня заменять, тебе не кажется?
1: Привет, Тимур, с удовольствием это сделаю. Кто-то фигурным катанием занимается,
0: да.
1: Кто-то в бане,
0: да.
1: Кто-то под дождем мокнет. А мы с тобой в комфортной, классной студии русского радио под солнышком музыкальным греемся.
0: Это правда, но я намерен начать заплыв.
1: Туда?
0: Уже, да, поплыву по делам, вот, навстречу отдыху и блаженным выходным.
1: А может, останешься еще? Побудешь?
0: Я подумаю над твоим приложением. Друзья, Илья Крылов вместе с вами далее на Русском радио. Я Тимур Бодров. Желаю классных выходных. Слушайте Русское радио.
2: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: 12 ноября. Звезды хайпа построят город музыки на сцене ВК-стадиум. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери и другие артисты станут вашими соседями. 12 ноября. ВК-стадиум. Подарите праздник вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
3: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Русское радио представляет. Группа БИС. Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб ТАУ. Влад Соколовский и Дмитрий Бекбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа БИС. 19 сентября. Клуб ТАУ. Билеты уже в продаже. 15+.
7: У каждого москвича есть свои адреса.
8: Дом.
9: Работа.
10: Кофейня за углом.
7: И еще один газетаметро.ру. Что происходит в столице? Все там. Газетаметро.ру. Свой адрес в большом городе. Заходите без стука. 16+.
6: Русское радио представляет 18 октября. Лайв-арена. 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Мэри Гу, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша 18 октября. Лайф-арена. Билеты на кассир.ру. 12+.
11: Я не оправдала ваших ожиданий. Ожидайте. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: песен, так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучшее.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
3: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Авторадио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центробанк введет нормативы для банков по криптовалютам. Такие активы не должны будут превышать 1% от общего капитала конкретного банка и всей банковской группы. Цель – снизить риски при вложении в криптовалюты, пишет Коммерсант со ссылкой на проект регулятора. Как ожидается, новые правила ЦБ вступят в силу в ближайшие 2-3 месяца. Ранее Центробанк включил криптовалюты в список рисков для финансового рынка. Первый день голосования проходит успешно. Все избирательные участки в России открылись в штатном режиме. Об этом рассказала глава Центра избиркома Элла Памфилова. В социальных сетях уже появилось большое количество публикаций от избирателей о проходящем голосовании. Некоторые из них приходят на участки в костюмах сказочных героев. Представители старшего поколения приносят на участки пирожки собственного приготовления. Памфилова отметила, что атмосфера на выборах доброжелательная. В России с сентября следующего года введут новые правила работы детских садов. Эксперты обновят стандарты дошкольного образования, а также сформируют список мебели, игрушек, книг и мультфильмов, которые будут показывать детям, сообщили в Минпросвещение. Ранее ведомство утвердило перечень мероприятий, которые рекомендуют включать в воспитательные планы детских садов, школ и колледжей. В него вошли события ко Дню Победы, Дню российской науки и другим памятным датам. Ну и последнее. Правительство определило даты новогодних каникул в следующем году. Они продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Удлиненные новогодние праздники получились потому, что 2 и 3 января в новом году выпадут на субботу и воскресенье, и их перенесли на 2 пятницы в ноябре и декабре. Ранее депутаты Госдумы предложили рассчитывать отпуска без учета выходных дней. Развитие событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Отдыхать не работать, а работать не отдыхать. Всему свое время, четко по графику труда и отдыха в наших прекрасных компаниях. Ну, конечно же, еще и по графику отпусков. Да, у кого отпуск прямо сейчас, могу лишь только вас с этим поздравить от души. Если есть возможность, махните куда-нибудь поближе к лету, к солнцу, к пляжу с морем. И там переключитесь с осенних дней наших на более теплые денечки. Ну а за погоду и сезон в ваших динамиках отвечаем всегда мы, Русское Радио. Круглый год устраиваем для вас музыкальное лето. Ловите его в каждой нашей песне. Начинаем прямо сейчас с Юлианы Карауловой, а дальше группа «Градусы» подхватит.

Русское радио. Все будет хорошо.

кто-то из девушек поспорит с группой «Фабрика» и скажет: «Мне главное красивой быть и хорошо бы с кукольным личиком родиться, чтобы все воду с него пили и восхищались красотой моей невероятной». Имеет право на жизнь такое рассуждение? Ну, конечно же, имеет. А любовь и счастье найдем и сделаем и себя счастливыми, и себя любимыми, и всех вокруг. Главное – желание, а все остальное – это уже мелочи. Если надо, и горы свернем на своем пути, и до малиновой луны долетим и покатаемся на ней верхом. Давайте так и сделаем прямо сейчас с группой «Моя Мишель» на Русском радио.

0: newsradio.ru – сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. newsradio.ru. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобный. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 12+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
12: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
13: ООО «РБВ». УГРН 124-77-00-47-19. 19. Московская область, Карасуй, Облакороз, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: Нашел дома вещь, которую искал 3 года. Положил на место, чтобы не потерять, и снова забыл куда. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Не вини себя, не кори себя, говорим мы друзьям, когда они начинают нам рассказывать, как переживают о том, что расстались с девушкой, а она тоже, в принципе, не против была. А такая любовь, клятву верности друг другу давали вместе и навсегда, и только так. Ну, вы знаете, бывает что-то подобное возможно, а кто-то другой нас ждет впереди и что-то совершенно иное. Так что принимаем любые повороты и сюрпризы с благодарностью и слушаем дальше «Любимая русская».

сердце тянет руки к другому такому же сердцу, и начинаются теплые, всегда такие нужные обнимашки. Кто замерз, найдите в своем окружении того человека, кто своими объятиями вас может согреть, а вы потом его согреете. Ну и еще больше тепла получаете от любимых звезд на русском радио. Это и Ани Лорак, и Дмитрий Колдун, потанцуем под его музыку. Ну а пока вспоминаем, что все невозможное возможно. С Димой Биланом мы исполняем свои мечты. С вами это делаю я, Крылов Илья. Всем большой пятничный привет.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» / «Автокредиты» на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат

0: способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Я достиг финансовой стабильности. Денег нет. Не было. И, похоже, не будет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Когда и дни, и ночи, и все, что захочешь, и рядом постоянно 24 на 7, так и есть. Вы знаете, это все может надоесть, в конце концов. А как же вот это самое переключение видов деятельности? А как же возможность побыть одному со своими мыслями, со своими мечтами, и чтобы никто тебе не мешал? Мне кажется, когда все дозировано по чайной ложке, и одного, и другого, идеальная картина. Вот мы сейчас работаем, а скоро будем отдыхать. Впереди и суббота, и воскресенье. Так что насладимся нашим прекрасным отдыхом. Кто-то один будет отдыхать, кто-то в компании. Все имеем на это полное право. Ну а пока давайте дальше, вперед и с песнями на русском.
1: На русском радио Илья

0: В Москве прямо сейчас плюс 15, дождливо и пасмурно, но районами, а где-то из-за облаков солнце немножко пробивается. В субботу завтра плюс 17, без осадков, в воскресенье до 20 градусов тепла и облачно с прояснениями. Пока дождя в прогнозе погоды я не вижу.
1: Реклама на русском.
2: Вторую воду Шишкин лес ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а берут две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 2018 ноября 2026 года. Информация об организаторе и правилах количества призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус».

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
6: У каждого москвича есть свои адреса.
7: Дом. Работа.
8: Кофейня за углом.
6: И еще один – газетаметро.ру. Что происходит в столице? Все там. Газетаметро.ру. Свой адрес в большом городе. Заходите без стука. 16+.
9: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба русского радио 5, 7,

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство ведет мораторий на проверки предприятий, пострадавших от ударов беспилотников. Газета «Ведомости» пишет, что документ подготовили в Минэкономразвитие. Предполагается, что сроки могут ограничить одним годом. Полный запрет затронет только плановые проверки, а внеплановые смогут проводить в случае возникновения ЧС, угроз или по поручению федеральных властей. Мораторий не коснется налогов.

0: налоговых проверок. В Москве на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва уже проголосовали свыше 1 миллиона 800 тысяч человек. В Мосгорисбиркоме заявили, что в основном это граждане, которые воспользовались дистанционным электронным голосованием. Избирательные участки посетили около 100 тысяч москвичей. В избиркоме отметили, что голосование проходит штатно, никаких проблем не зафиксировали. В субботу, 19 сентября, состоится первый розыгрыш акции «Выбираем вместе» программы лояльности «Миллион призов». Принять участие в нем смогут избиратели, которые проголосовали на выборах в Госдуму онлайн на сайте mos.ru или воспользовались электронным терминалом на избирательном участке. Участники смогут выиграть от 1 до 50 тысяч призовых баллов. Всего пройдет 3 розыгрыша 19, 20 и 21 сентября. Узнать результаты можно будет после авторизации на странице акции. Московские власти заявили о сокращении количества ДТП с участием каршеринга. В столичном Дептрансе отметили, что таких аварий за год стало меньше на четверть. Объяснили, что снизить аварийность помогли обязательная верификация пользователей через МОС-ID, тесты на проверку реакции перед поездкой, штрафы за опасную езду и блокировка за системные нарушения правил. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
1: Новости на русском.

плачь, жди. Это когда зарплату получил, ждал, а потом как потратил, то на одну красоту, то на другую красоту. Это понравилось. И вот открыл кошелек или проверил карточку банковскую, и плачешь. Рублей нет, одни копейки остались. И ждешь уже следующую зарплату. Ну, когда у тебя есть суженый, как у Ани Семенович, это все не страшно. В семье же оно как? Твоя карточка, моя карточка, твои деньги, мои деньги. Тратим, слушаем «Пятничное русское», и всем большой привет, Илья Крылов у микрофона.

5 баллов пробки в Москве по Яндексу в эти минуты. Огромный затор сейчас на Горьковском шоссе. 4 часа 21 минута от поворота на Ельню до Московского Малого Кольца. Почти час вы можете потерять на Пятницком шоссе от деревни Баранцево до деревни Жилино. И слабое движение вижу в северо-западном тоннеле. Это Новорига от Крылатской улицы до поворота на Позняково. Там время проезда 42 минуты.

0: Надеюсь, легче вам стало от этой песни Мари Краймбрери. Мне нравится эта композиция, такая успокаивающая, расслабляющая. А вот какими песнями вам запомнился этот год? Самое время подвести итоги, мне кажется, в нашей группе в Одноклассниках. В специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите прямо сейчас, выбирайте три любимые песни и влияйте на итоги. А среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозное шоу 5 декабря.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Кэш

0: лицензии ЦБРФ номер 841.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Цветы – не самый практичный подарок. Другое дело – батон колбасы. И сытно, и вкусно, и просто красиво. Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499.

0: полюбил и не разлюбил. Всегда так хочется, но не получается. Причин, обстоятельств может быть очень-очень много. Даже настроение у нас какое-то не то. Ощетинились, как ежики или дикобразы. И в момент нас тронули, и сами укололись иголками нашего плохого настроения. И нас разбудоражили как следует. И полетело все из рук, и любовь, и общение. Все-все-все. Ничего не нужно, никто не нужен. Ну, а чтобы этого не случилось, нужно правильные песни послушать на русском радио прямо сейчас, и все будет хорошо. Вот давайте я, Илья Крылов, вам эти песни и поставлю.
1: Русское радио. Золотая история. Мурат Насыров.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: У каждого из нас свое ощущение счастья. Для кого-то счастье есть, когда есть что вкусненького съесть и что послушать потом. Вот я, кстати, из такого числа людей буду. Без шоколадного десерта себя сегодня я не оставил, вознаградил. А теперь вот вместе с вами песнями нашими любимыми наслаждаюсь на русском радио. Скоро сделаем погромче Мишу Марвина, Кристину Арбакайте, группу А-студио. Но сначала от заката и до рассвета проведем время с Арсениумом и Сати Казановой.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
9: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября.

0: Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
5: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: ПТБ, ПАО 0+.
1: Была у меня когда-то ума палата. Теперь остался небольшой чуланчик. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Это песня про нас, ведущих русского радио. Мы уходим из студии домой, чтобы потом вернуться обратно из дома на работу и снова встретиться с вами в эфире любимого радио. Вот и Алена Бородина пришла, как и не уходила в прошлую пятницу. Но все-таки пятница у нас новая, да, и новые итоги голосования в хит-параде «Золотой граммофон». Алена, привет!
1: Илья, приветствую тебя в эфире на русском радио. Мы начнем «Золотой граммофон» очень скоро, как всегда, по расписанию. Двадцатка готова, а вы?
0: И мы готовы слушать тебя, Алена, очень-очень-очень внимательно. Я буду прощаться. Спасибо за компанию. Надеюсь, все было не зря. Илья Крылов, русское радио. Пока.

0: Реклама на русском.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Русское радио представляет. Группа «Бис». Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб «Тау». Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа «Бис».

0: 17 сентября. Клуб Тау. Билеты уже в продаже. 15+.
1: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
0: Русское радио представляет 18 октября. Лайв-арена. 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Николай Носков, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайв-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
2: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Поставки первых самолетов МС-21 для Аэрофлота начнутся в следующем году. Как заявил президент, сначала авиакомпания получит 18 лайнеров. Всего, по словам Владимира Путина, заказали 90 самолетов. Как пишет информационное агентство «Регнум», глава государства назвал этот контракт масштабным и долгосрочным. МС-21 – это среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, вмещает свыше 200 человек. Сегодня первый день выборов депутатов Госдумы. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, всего за 7 часов голосования в нем уже приняли участие более 1 миллиона 800 тысяч избирателей москвичей. Абсолютное большинство в удобном и надежном электронном виде. Городначальник добавил, что сегодня также отдал свой голос с помощью платформы mos.ru. Собянин поблагодарил москвичей за активную гражданскую позицию. Добавлю, участки для голосования открыты сегодня, завтра и воскресенье с 8 до 20 часов.

0: Минпросвещение заявили, что детский сад не должен становиться подготовкой к школе. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что основной деятельностью в детсадах должна быть игра. Еще там надо читать сказки, развивать способности и общаться с детьми. А уже в первом классе педагоги сформируют у них необходимую базу для школы, в том числе научат читать и писать, отметил министр. Спортивные пары из России завоевали золото и серебро на этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Первое место на турнире в Анкаре заняли Таисия Гусева и Даниил Овчинников. На второй строчке оказались Полина Шешелева и Егор Корнаухов. Ранее Международный союз конькобежцев допустил россиян на свое соревнование в нейтральном статусе, но пока у них ограниченное количество квот на главные турниры. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио. Золотой, золотой
2: граммофон. Пятничный вечер пахнет свободой. Это лучший аромат на свете. Вдыхаем полной грудью и проверяем настройки. Ваши приемники, наушники и колонки бодро по-осеннему играют русское радио. В студии Алена Бородина. Я решительно предлагаю вам отложить до понедельника все дела и, словно в омут с головой, погрузиться в приятное ничего не делание. Ну вот сейчас разберемся с лучшими песнями нашего эфира, и можно вам будет приступать к выходным. «Золотой граммофон» начинается. Нашу двадцатку сегодня открывают Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

0: Ковальская и Регина Тодоренко. Сегодня открыли двадцатку главных хитов русского радио. Мне кажется, начало получилось вполне бодрым, и раз уж мы так активно начали, придется продолжать в том же духе. Если вы хотите влиять на итоги золотого граммофона, заходите на наш сайт русрадио.ру и голосуйте за песни, которые вам приглянулись. Ну а нас ждет встреча с артистом, который сегодня оккупировал 19-ю строчку нашего хит-парада. Этот человек, который знает, если не все, то очень много про неиссякаемый источник света внутри каждого человека. Ираклий.
1: Номер 19.

0: Реклама на русском. Программа «Миллион призов». Голосуем онлайн до 20 сентября и выигрываем. От 1000 до 50 тысяч призовых баллов на все. От билетов в зоопарк до пополнения тройки. Все подробности на mos.ru.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
0: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
3: Нашел в кармане старых джинсов мятную конфету. Мелочь, а приятно. День сразу заиграл новыми красками. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.
4: Золотой граммофон. Золотая история.
5: Нас ждет еще одна песня о золотой коллекции, хит 2020 года «Любимый человек», за которую дебютантка 25-й церемонии «Золотой граммофон» Ани Вар получила свою самую первую награду от русского радио. Кстати, песню Ани Вар посвятила своему супругу, что делает ее еще более трогательной, хотя, казалось бы, куда уж больше.

0: На русском радио «Золотой граммофон».
1: Золотой граммофон, граммофон.
2: Есть песни, которые становятся своеобразными мостиками между людьми. Слушаешь и понимаешь, вот кто-то где-то чувствует сейчас то же самое. В «Золотом граммофоне» песни не просто мостики, это целые эстакады и развязки, по которым можно за секунду добраться из Владивостока до Калининграда и от Волги до Енисея. Мы продолжаем исследовать лучшие песни русского радио. На очереди 18 место еженедельного чарта. Здесь серебро «Мало огня».
0: Номер 18.

«Мало огня». Ну, не знаю, в этой песне столько страсти, что хочется проверить, не сработала ли пожарная сигнализация. Группу «Серебро» мы оставляем разбираться с представителями пожарной инспекции на 18-м месте золотого граммофона. Ну, а теперь самое время.

переместиться на 17-ю строчку. Здесь нас уже встречают обладатели титула «Самый горячий дуэт года». Анна Асть, Дима Билан. Слушаем их совместную работу «Эпилог».

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
3: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
2: Федеральная пассажирская компания.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: Автомобиль «Донфан Мэйдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество

0: DonFanMage. Лучший в своем классе. До 31 октября. DonFanMage от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности donfanmotor.ru.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Волга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: А вас тоже бесит, когда начальник пишет «ОК» вместо
2: «Спасибо, мой хороший, что бы я без тебя делал?»
1: Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ну что, начинаем готовиться к холодам. Белки делают запасы, птицы собираются на юг. Люди достают теплые вещи. Ну, а мы запасаемся музыкой. Причем у нас все по-взрослому. В «Золотом граммофоне» 20 лучших песен страны. С таким музыкальным запасом можно, в общем, легко пережить не только дожди в сентябре, октябре, но и слякотную погоду ноября. Продолжаем движение к вершине хит-парада. Еще одна остановка на 16-м месте. Здесь Марго. «Мое».

На 16-м месте лучшей двадцатки русского радио известная собственница Марго. Мы слушали ее хит «Мое». Ну, а нас с вами ждет еще 15 моих, наших, ваших отборных хитов, каждый из которых хочется послушать с особым вниманием. Ведь эти песни выбрали вы на нашем сайте rusradio.ru. На очереди 15-я строчка «Золотого граммофона». Здесь артист, который решил отложить традиционные великие страдания и выпустить суперпозитивный хит. «Жизнелюб». И оптимист Роман Архипов. Все будет хорошо.

0: Благодаря невероятной поддержке слушателей «Золотого граммофона» Роман Архипов поднимается в нашем чарте на 4 строчки за неделю и оказывается на 15-м месте. Но я предлагаю ненадолго остановиться. «Русское радио» будет поздравлять именинников этой недели. 16 сентября родился голливудский актер Микки Рурк. 17 числа хоккеист Александр Овечкин и певица Бьянка. 18 сентября поздравления принимают оперная певица Анна Нетребко и фронтмен группы «Градусы» Роман Пашков. 19-го можно будет поздравить боксера Костю Дзю, а 20 сентября актрису Софи Лорен и певицу Катю Лель. Если вы на этой неделе тоже отмечаете день рождения, я вас поздравляю. Пусть каждый день дарит вам здоровье, отличное, отменное настроение. Ну, а мы будем дарить вам хорошие песни. И прямо сейчас Лариса Долина, слушаем ее хит «Последнее прощай».
1: Номер 14.

0: «Последнее прощай» в главном хит-параде страны главный специалист по дипломатичным расставаниям Лариса Долина. Ну, а я спешу напомнить, чем мы здесь на Русском радио занимаемся. Мы, знаете ли, наслаждаемся лучшими песнями этой осени, по версии наших слушателей. Какие-то песни напоминают легкий сентябрьский дождь, другие отражают тот факт, что после лета мы немного сбавляем темп, а какие-то расцвечены яркими цветами осенних листьев. На 13-м месте «Золотого граммофона» как раз такой хит – это Татьяна Куртукова «Алешенька».
1: Номер 13.

0: русском радио. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: квалификация специалиста.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: Модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения.

0: Не для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Пароль
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
0: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Отдых – это когда устаешь в красивом новом месте. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
8: На Русском радио «Золотой граммофон».

0: на русском радио. Мы ставим вам то, что нужно, даже если вы не знали, что вам нужно именно это. В отличной компании распрекрасных артистов мы уверенно движемся к вершине золотого граммофона. Туда стремится попасть каждый артист в нашей стране. На очереди 12 место. Давайте узнаем, кто же сегодня здесь расположился. А это Александр Шоуа. Плюс 2 строчки за неделю у его песни «Навсегда с тобой».
1: Номер 12.

Хит Александра Шоу «Навсегда с тобой» вышел под занавес лета. Но артист все предусмотрел. Лето закончилось, мы готовимся к холодам, и строки про зиму в душе актуальны как никогда. И все же я верю, что до весны мы с вами дотянем, сохранив сердце накопленное за лето тепло. На очереди 11 место золотого граммофона. Здесь одинокая, но не сломленная Ани Лорак.

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Второй гель для труб X-Tormer Turbo ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
5: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers.

0: дома готовы.
1: Скидки в сентябре 12%.
2: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.

0: Обслуживающая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: 12 ноября. Звезды хайпа построят город музыки на сцене ВК-стадиум. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери и другие артисты станут вашими соседями. 12 ноября. ВК-стадиум. Подарите праздник вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
2: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
3: А почему, если моя жена разбила чашку, это к счастью? А если я, то у меня руки кривые. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
4: Золотой граммофон. Золотая история.
5: Сегодня, благодаря рубрике «Золотая история», мы с вами отправимся на 8-ю церемонию вручения главной музыкальной награды России «Золотой граммофон». Именно там, именно тогда группа «Гости из будущего» получила награду за свою душевную песню «Почему ты? Почему навсегда?». И сегодня, как тогда, 23 года назад, песня звучит актуально и вызывает те же щемящие чувства где-то внутри. И благодаря стихам, и благодаря голосу Евы Польна. Итак, 2003 год, «Гости из будущего», «Почему ты?».
6: Почему день

0: история.
1: Слушатели Русского радио ждет продолжение нашей рубрики «Золотая история». Предлагаю вспомнить 21-ю церемонию вручения главной музыкальной премии страны «Золотой граммофон» и послушать хит 2016 года «Абсолютно все», который когда-то исполнили Мот и Бьянка. Кстати, на этой неделе Бьянка именинница. Мы еще раз поздравляем ее с днем рождения и слушаем один из самых мощных хитов десятилетней давности.
2: Наверное, был неправ я. Наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму. Владимир Путин участвовал в голосовании своего кабинета в Кремле. Глава государства использовал онлайн-формат уже в шестой раз. Впервые это было на прошлых выборах в Госдуму 5 лет назад. В этот раз свыше 4 миллионов россиян подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании. Минцифры говорят, что уже таким способом проголосовали половина заявителей. По данным Центра избиркома, в целом явка по стране превысила 20%. Страховщики анонсировали рост выплат по ОСАГО. Больше всего для машин, у которых есть проблемы с поставками запчастей. Завтра обновятся справочники стоимости деталей для возмещения по полисам автогражданки. В Российском союзе автостраховщиков заявили, что запчасти подорожали на 8%. При расчете теперь не учитываются цены аналогов, если они как минимум на 70% ниже стоимости оригинала. Россияне стали реже вакцинироваться против дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. В то же время, как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Роспотребнадзора, количество прививок от кори вновь выросло. Также заметно увеличились объемы вакцинации против пневмококковой инфекции. Но больше всего прививок граждане делают от гриппа. Например, в прошлом году вакцинировались свыше 76 миллионов россиян. Ученые доказали, что сотрудники, которые постоянно используют искусственный интеллект, зарабатывают больше коллег. Разница может достигать 40%, заявили эксперты Высшей школы экономики. Иногда искусственным интеллектом для решения рабочих задач пользуются 11% опрошенных, а регулярно не больше 2%. Чаще всего технологию применяют молодые сотрудники с высшим образованием.

0: На этом пока все. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
1: Новости. На русском. На русском радио.
2: Конец рабочей недели напоминает выход из тоннеля, где светом могут запросто послужить выходные. Вечер пятницы, суббота, воскресенье – время для перезагрузки. Русское радио готово взять на себя ответственность за саундтрек к вашему уикенду. И, как всегда, по пятницам мы слушаем лучшие песни нашего эфира. С вами Алена Бородина. Приглашаю вас во второй час «Золотого граммофона». И прежде чем мы продолжим исследовать главные хиты этой осени, давайте вспомним, как сегодня все начиналось.
1: 20.
2: Наталья Подольская, Регина Тодоренко. «Подруга».
1: 19.
3: Солнце внутри у нас с тобою.
2: «Солнце внутри» — это Иракли.
1: 18.
4: Мало мне, мало мне, мало мне, мало огня.
2: «Серебро», «Мало огня».
1: 17.
5: Когда заберу тебя по часам.
2: А Настя, Дима Билан, «Эпилог».
1: 16.
6: Ты точно моя.
2: Марго, «Мое».
1: 15.
7: И пусть наяву любовь постучится.
2: Плюс 4 строчки у Романа Архипова. «Все будет хорошо».
1: 14.
8: Последнее прощай.
2: Лариса Долина, «Последнее прощай».
1: 13.
2: Татьяна Крутукова вновь на 13-й позиции, «Алешенька».
1: 12.
2: Плюс 2 строчки у песни «Навсегда с тобой» — это Александр Шоуа.
1: 11.
9: Одинокая стою на вершине.
2: Ани Лорак, «Одинокая».
1: 10 первых.
2: Ну а мы возвращаемся в настоящее. Впереди 10 лучших песен страны. Первую десятку «Золотого граммофона» открывает Сергей Лазарев. «Компасы».

Небо и земля поменялись местами. У меня что-то подобное происходит, если я не выспалась, и утро напоминает путешествие без четкого плана. У Сергея Лазарева вместо плана есть компасы, и именно эта песня сегодня открыла первую десятку золотого граммофона. А я предлагаю, конечно же, ориентируясь на магнитные стрелки компаса, переместиться на 9-е место еженедельного хит-парада. Здесь одна из моих любимых команд – группа «Градусы». И прежде чем мы послушаем песню «На ресницах», я хочу еще раз поздравить Романа Пашкова с днем рождения.

0: «Золотой граммофон» на русском радио. На русском радио «Золотой граммофон».
1: Сегодня в рубрике «Празднуем на русском» хочу представить вам самые интересные праздники этой недели. Вы можете отметить праздник междусобойщиков, день слушания шорохов, день худеющих, знакомый праздник, день работающих родителей, день щекотунчиков, день разговоров с городом, день уважения, день рождения смайлика, всемирный день чистоты, день женской дружбы, день совпадения снов и день первой любви. В честь последнего дарю вам теплый и трогательный хит «Елки около тебя».

0: На русском радио «Золотой граммофон».
1: Золотой граммофон.
2: Хорошие песни, как пароль. Напеваешь ее, кто-то рядом подхватывает, вы уже друг другу вовсе не чужие. Русское радио объединяет. Но не только. Еще вдохновляет и поддерживает. В отличной компании ваших любимых артистов мы продолжаем двигаться к вершине «Золотого граммофона». Еще одна остановка на 8-й строчке лучшей двадцатки страны. Здесь певица, которая на прошлой неделе получила предложение руки и сердца и сказала «да». Анна Семенович обживается в новом статусе невесты и не грустит.
0: Номер 8.

На 8-м месте золотого граммофона сегодня неплохо устроилась свежеиспеченная невеста Анна Семенович со своим хитом «Если станет грустно». Аня, если

0: связи опыт имеется. Но если серьезно, всем молодоженам, которые готовятся к серьезному дню бракосочетания, мы желаем сохранять спокойствие и двигаться в сторону свадьбы своей мечты маленькими шагами. Ну, примерно такими, какие мы делаем в золотом граммофоне. С 8-й строчки перемещаемся на 7-е место. Здесь красивый на все 100 Артур Пирожков.
1: Номер 7.

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
3: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
2: Федеральная пассажирская компания.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональное предложение у официальных дилеров.

0: модели Honda Edge 3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер.

0: кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: ПТБ. ПАО «0 плюс».
1: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Вон.
1: Музыка, конечно, не меняет жизнь, но меняет настроение. А это уже половина дела. Русское радио создает самый подходящий настрой для рабочих будней и особый настрой для выходных. В эфире «Золотой граммофон». С вами Алена Бородина. Не спеша, но уверенно, мы движемся к вершине нашего хит-парада. Туда, где мечтает оказаться каждый артист в России. Впереди шестая строчка. Здесь свои крылья уже расправил Александр Панайотов. «Улетай».
0: Номер шестой.

«Улетай» в главном хит-параде страны артист, знающий все про то, как привлечь любовь и как ее отпустить, если понадобится. Это Александр Панайотов. Его хит «Улетай» мы слушали на 6-й строчке «Золотого граммофона». Мы продолжаем наслаждаться бабьим летом и лучшими песнями русского радио. На очереди 5 главных хитов нашего эфира. Ее открывает Жасмин. «Какое счастье!»

О том, что влюбленное сердце знает дорогу домой, нам спела Жасмин. Сегодня ее хит «Какое счастье» мы прослушали на 5-й строчке лучшей двадцатки русского радио. На очереди 4-е место золотого граммофона.

0: фона. Здесь музыканты, которые знают, что не всегда и не везде нас могут оценить по достоинству, но это не значит, что мы неценные или теряем свою стоимость. Севиль, Артика, Асти, Бриллиант.
1: Номер 4.

0: плюс две строчки за неделю у песни «Бриллиант», которую в золотом граммофоне представляют «Севиль», «Артик» и «Асти». Ну и пока мы познавали тонкости ювелирного дела, незаметно подобрались к тройке лидеров нашего чарта. Да, впереди три лучшие песни, которым слушатели русского радио отдали самое большое количество своих голосов. И бронза сегодня у певицы, которая на прошлой неделе уже получила золотую медаль золотого граммофона. Это Александра Воробьева. Привет, моя меланхолия.
1: Номер третий.

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону,

0: сторону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Конечно, можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Конечно, можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
4: Конечно, можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Только в день рождения узнаешь, сколько на свете ненужных вещей. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
7: На Русском радио.

0: включаешь русское радио, понимаешь все на своих местах. Все так, как должно быть. Кстати, почти все песни «Золотого граммофона» тоже уже заняли свои позиции. У нас осталось две, одна из которых украсит вершину «Золотого граммофона». Ну а пока давайте разберемся со второй строчкой. Здесь сегодня оказались музыканты группы «Бис». Слушаем их слезонепроницаемый хит «Таня, не плачь».
1: Номер второй.

«Не плачь» в шаге от победы. Сегодня задержалась группа «Бис». Музыканты занимают вторую строчку золотого граммофона, а у нас новый лидер, новые победители еженедельного хит-парада. Благодаря суперкрутой

поддержки слушателей русского радио группа «Моя Мишель» смогла выйти за слои атмосферы, из зоны комфорта заодно, и оказалась в зоне VIP с красной ковровой дорожкой, где все софиты освещают наших победителей. Мы поздравляем, конечно же, группу «Моя Мишель» с первым местом и слушаем лучшую песню этой недели «На малиновой луне».

0: перешагнув через две ступеньки, группа «Моя Мишель» оказалась на вершине золотого граммофона. Да, песня «На малиновой луне», которая так понравилась нашим слушателям, привела их сюда. На первое место главного хит-парада страны. Если вам захочется увидеть и услышать своего любимого артиста здесь, на вершине золотого граммофона, голосуйте за него на сайте rusradio.ru. Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся через неделю. Желаю всем невероятной погоды. Пусть «Бабье лето» продолжается как можно дольше. Хороших вам выходных и отличных песен в эфире Русского радио. Всем счастливо. Пока.
1: На Русском радио.
2: Если хочется зевать,
3: утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
4: крутые игры,
3: крутая музыка.
4: И все это!
3: Все это!
1: Крутую! По-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
5: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами.

0: у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервы.

0: Госстрахострой группа МСФ. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Из недвижимости у меня только бровки домиком. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство выделит из резервного фонда свыше 1 000 000 000 рублей на газификацию. Деньги пойдут гражданам в виде субсидий на покупку газового оборудования. Президент заявил, что программа социальной газификации бессрочная и будет продолжена. По словам Владимира Путина, к газоснабжению подключают фельдшерско-акушерские пункты, больницы, поликлиники и школы. Глава государства поручил Кабинет министров добавить в эту программу и сельские дома культуры. ЦБ ведет новые нормативы для банков по криптовалютам. Это должно сократить риски, если участники рынка вкладываются в иностранные цифровые активы. А еще в случае продажи продуктов, выплаты по которым привязаны к стоимости криптовалют. Новые требования могут вступить в силу до конца нынешнего года. Обороты по цифровым инструментам и расчет нормативов банки будут отображать в своей отчетности уже с января. Минпросвещение анонсировали новый стандарт дошкольного образования. Он появится с сентября следующего года. Ведомстве объяснили, что нынешний стандарт для детских садов действует уже 13 лет, но сейчас в нем много обучающего компонента. Однако власти хотят, чтобы в детском саду ребенок развивался и воспитывался. Среди прочего, собираются сформировать перечни мебели, игрушек, книг и мультфильмов для детей. Международная федерация хоккея на траве сняла ограничения с россиян. Наших спортсменов допустили к участию в турнирах с национальной символикой. Также разрешили проводить соревнования в России. В Министерстве спорта заявили, что это 21-я спортивная федерация, которая прислушалась к рекомендациям Международного олимпийского комитета. Минувшим летом МОК призвал снимать ограничения с российских спортсменов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Дмитрий Колдун на Русском радио. Эти глаза, ну что, глаза боятся, а руки крюки. Вот примерно так мы выглядим и чувствуем себя в конце рабочей недели. Отдыхать, срочно отдыхать здесь, на Русском радио.
1: Максим Привалов, эй, Привалов Максим.
0: Да, вечер пятницы придает сил даже тем, кто, как и я, только-только приступает к работе. Добрейшего вечера вам желает Русское радио, желает моим голосом. Меня зовут Максим Привалов. До полуночи будем неразлучны, устроим русский старт, обсудим наступающие выходные в столе заказов. Ну и, конечно же, будет масса поводов сделать Русское радио погромче. Любимое на русском.

Жанна Фриске только что на русском. Портофино. Сяду в машину. Вот у меня, кстати, с машиной всегда связано ощущение того, что лето окончательно и безвозвратно прошло. То есть ловишь себя на мысли, что, ну, допустим, вечером после эфира, да, выходишь с работы, садишься в машину и понимаешь, что все, действительно, осень, дальше зима, отступать некуда, и хочется сразу включить подогревы всего, чего можно, всего, чего греется там. Вот на этой неделе у меня, кстати, уже был один раз такое. Вот прям захотелось, думаю, дровишек надо в печь подкинуть. Видимо, действительно, лето тю-тю. Но мы будем активно этому сопротивляться. В плейлисте будет больше горячих новинок, песен, согретых летним солнышком, ну и в конце концов бодрых композиций, чтобы и подвигаться, и потанцевать, и по поводу пятницы, ну и вообще, чтобы не замерзнуть. Иракли дальше на русском.

0: Известно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
11: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат

0: лечение любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Райское наслаждение. Это не только про шоколадку известную, но это еще и про то, как слушать Ани Лорак. Забирай рай, только что здесь, на русском радио. Слушайте, ну рай не случайно представляется каким-то садом, да? Эдем, райский сад. Потому что слово рай — это и есть сад. Если с персидского языка переводить, оттуда оно пришло. Но вообще рай — это, конечно, все-таки не место какое-то определенное, это состояние. Состояние, когда все у всех разом хорошо. Ой, так это же у нас. Мы же не случайно говорим, все будет хорошо. Ну, в общем, вы попали на самую райскую волну при жизни. Я вас поздравляю. Не меняйте, не уходите. Все будет еще лучше. Половина восьмого в столице. Дорабатываем, дотанцовываем и вперед навстречу к выходным. Артур Пирожков дальше с нами.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе.
5: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
12: Пятерочки доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: Пятерочка доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
16: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
18: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
19: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
22: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
23: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Группа «Пицца» на Русском радио. Даже если вы за спортивное, здоровое питание, ну, в пятницу вечером можно пиццу или еще что-нибудь такое вредненькое, вкусненькое, не съесть, так хотя бы послушать. Действительно, вечер пятницы... Быть всегда веселым – это вот такое тяжкое испытание, правда, либо для психики, либо для печени, а в пятницу положено, поэтому давайте, если вы грустили или там еще что-то, хмурились, сворачивайтесь, заканчивайте, в понедельник к этому вернетесь, а на пятницу, субботу и воскресенье хорошее настроение, людей таких любимых поближе, какое-нибудь дело приятное, на дачу рвануть или еще что-то такое. Ну и пусть у всех все будет хорошо. Продолжаем излучать позитив. Ну и самое любимое здесь, на русском.

0: Андрей Губин на русском. Ночь. Ночь будет, кстати, холодная. Это уже предупреждают синоптики. Плюс 9 в столице. Суббота и воскресенье. Вполне себе, может быть, даже и летний прогноз, потому что воскресенье он плюс 20 обещает. Незначительно облачность, будет солнце, не будет осадков. Понедельник дождливый, плюс 19. И со вторника начнется похолодание.
1: Реклама на русском.
2: Вторую пачку кешью, Сёмушка, ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на globus.ru.
4: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
7: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
8: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
10: А теперь коротко о погоде. Снеговик мешает косить газон. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Минсельхозе заявили, что аграрии не испытывают особых перебоев с поставками топлива. Утверждают, что ситуация находится на постоянном контроле. Уже собрали 120 миллионов тонн зерновых, южные регионы начали собирать кукурузу. Проблемы с топливом и погодные факторы повлияли на темпы сельскохозяйственных работ. К началу июля аграрии обмолотили почти 1,5 миллиона гектаров. Это втрое меньше прошлогодних показателей. Срочники в пожарных частях будут получать почти 2800 рублей в месяц. Такой размер денежного содержания утвердило правительство. В МЧС могут ежегодно проходить службу по призыву до 7000 военнослужащих. После окончания срочной службы им предложат работу. Можно будет бесплатно учиться в вузах МЧС, получить специальное звание и полный социальный пакет. В Москве подвели итоги летнего свадебного сезона. Он стал рекордным по числу свадеб за последние 10 лет. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, с июня по август в столице поженились свыше 41 тысячи пар. Самым востребованным месяцем стал август. Для проведения свадебных церемоний в Москве доступно более 60 площадок, от дворцов бракосочетания до исторических усадеб. Так, каждая пятая церемония этим летом прошла на необычной площадке проекта «Новые адреса счастья». За 3 дня около 140 тысяч верующих приложились к мощам святого Спиридона в Москве. Об этом заявили в Русской Православной Церкви. Святыня будет находиться в храме Христа Спасителя до воскресенья. Время ожидания в очереди может достигать 10 часов. До этого десница святого Спиридона побывала в 12 регионах. В Россию мощи временно привезли с греческого острова Корфу. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Еще немного, еще чуть-чуть, выходные уже в приятной близости. Впрочем, и у вечера пятницы масса достоинств. Можно и на вечеринку, и в гости, и в ресторан, и просто ничего не делать до глубокой ночи, не переживая, что завтра рано вставать на работу. Ну вот просто чиль не хочу. Так, мы хотим все и сразу. У нас и лучшая музыка для вас, и вечерний стол заказов в 22.00. Ну и, конечно, за час до полуночи русский старт. Всю неделю отбираем новинки, смотрим, что там артисты выпустили. Лучшие песни презентуем вам, делимся свежачком. Ну и, конечно, зовем в гости разных перспективных молодых исполнителей. Сегодня не будет исключением. Сегодня у нас тоже гости, тоже премьеры. Так что оставайтесь на русском, и все будет хорошо.

Градусы на русском радио на ресницах. Сегодня у нас 18 число, 18 сентября. Сегодня, оказывается, день секретаря. Надо было, конечно, пораньше вспомнить, потому что уже все секретари давным-давно разбежались. Ну что ж за секретарь, который так долго засиживается? Хороший секретарь знает, когда надо уйти. Как только шеф покинул офис, все, секретаря уже нет. Ну что, секретарь — это, конечно, один из главных людей в любой компании, в любом офисе. Не зря же говорят, что секретарь — это главный по секретам. Все-таки вот это общий корень совершенно не зря возник. Ну ладно, мы как бы и секретарей поздравляем, хотя им, конечно, не до наших поздравлений, они уже отмечают в любом случае вечер пятницы, а не только профессиональный праздник. У нас дальше еще больше любимой музыки. Мы ждем Ирину Дубцову, она, кстати, с новой песней под названием «Вологда». Думаю, что это часть рекламной кампании, чтобы как можно больше людей посетили. Город действительно красивый, стоит того. Поддерживаем и развиваем туризм внутри страны. Также Валерия, Елена Север, Владимир Плесников, многие-многие другие. Меня зовут Максим Привалов, это Русское радио. Дальше у нас «Слава и одиночество». Если вы сейчас слушаете нас в одиночестве, то пусть она хотя бы будет гордым, это одиночество. И музыкальным. Русское радио с вами.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytd.ru 16+.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Подвиг богатырский, победой славен. От дела доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года.

0: на сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Повесил объявление в подъезде. Уважаемые жильцы, не шумите. Соседи прочитали, поржали и включили караоке погромче. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

песня популярная про Вологду уже, да? Где ж ты, мои черноглазые? Где? В Вологде, где? Ну так вот, продолжение. Продолжение следует. Вологда, новинка от Ирины Дубцовой на русском. Слушай, ну с Ириным талантом она вполне может писать песни на заказ. И по именам по разным пройтись. И по городам. Ну, слушайте, у нас более 3000 городов вещания. Работай непочатый край. Ну, что значит талантливая артистка? В любом деле себя найдет. В любой теме приложится. Еще больше новых песен мы сегодня обещаем вам представить за час до полуночи. Потому что пятница всегда проходит под новинки у нас. Это будет русский старт. Дождитесь, будут гости, будет трансляция, поболтаем. В общем, как всегда, интересно. Ну а пока от нового на контрасте к тому, что знаем и любим давно. Корни, ты узнаешь ее на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: сложности и риски.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
9: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
10: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
11: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+. В жизни одни люди – чудо, другие – чудики, а некоторые – чудовища. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

И чудодейственное влияние пятницы. Действительно, настроение поднимается, самочувствие улучшается. Все признаки скорых выходных налицо и на лице. В том смысле, что улыбка на нем сегодня должна появляться гораздо чаще, чем в другие будние дни. Ну что, у нас как-то вот две грустные песни рядышком. Но это, видимо, для тех, кто еще в пробке торчит. Давайте, выбирайте и будем веселиться вместе.

0: Погода к нам тоже пока не охладела. Плюс 18 на субботу, в воскресенье до плюс 20 градусов в Москве обещано. Понедельник 19, но начнутся дожди, и вот со вторника уже постепенно будет холодать. К следующей пятнице в столице прогнозируют предварительно плюс 10 градусов.
1: Реклама на русском.
2: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Русское радио представляет 18 октября «Лайф-арена». 18 друзей Дробыша.
4: Одиночество.
1: Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Мэри Гу, Султан Лагучев, Стас Пьеха, Тритиа, Елена Север, Мот, Слава, Айван и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайф-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
5: У друга ушла жена, оставив без копейки. Моя тоже оставила без копейки. Но не ушла.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Явка на выборы в Госдуму в первый день голосования по всей России составила почти 24%. Об этом сообщили в Центр избиркоме. Участки будут работать с 8 до 20 часов по местному времени до воскресенья включительно. Свыше 4 миллионов россиян подали заявки на голосование в онлайн-формате. Больше половины уже проголосовали. Параллельно с выборами в Госдуму в 8 регионах проходят прямые выборы губернаторов, а в 39 регионах еще избирают ЗАГС Собрания. Минпросвещение обновило образовательные стандарты для старшей школы. Его внедрят с сентября следующего года. Среди основных изменений старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне. То есть можно будет не выбирать предметы для углубленного изучения. Кроме этого, для математики, физики, химии и биологии учебный материал сделают более практикоориентированным и приблизит к реальным технологическим задачам. В России выросли продажи товаров для пациентов с сахарным диабетом. Наибольшим спросом сейчас пользуются системы непрерывного мониторинга глюкозы, а также тест-полоски для компактных измерителей сахара, пишет газета «Коммерсант». Аналитики объясняют, что такой спрос связан с проблемами в льготном обеспечении пациентов. Кроме этого, приборы стали доступнее. Например, глюкометры за год подешевели почти на 10% и стоят чуть больше 1500 рублей. Новогодние праздники в этот раз продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января включительно. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. В правительстве уточнили, что в предстоящем году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Эти нерабочие праздничные дни решили перенести на 5 ноября и 31 декабря следующего года. На этом пока все. О развитии событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

Начало 10-го в столице. Новый час открывает Дмитрий Колдун. Между нами только love. Ну да, так и есть. Большая и взаимная. Всем, кто слушает Русское радио, давно, с удовольствием. И друзьям рекомендуют. Спасибо огромное. Признателен. Осень – это время тепла, теплые вещи, горячие разговоры, жаркие объятия. Все это очень даже пригодится, потому что у нас вечер пятницы. Идеальное время для встречи с друзьями, для вылазки в ресторан или там для культ-похода. Не удивляйтесь, да, и выставки люди посещают, и театры. Я вот живу рядом с Линкомом, часто вижу, как люди в будни после работы идут в театр, не в бар куда-то, там не в супермаркет, а в театр. Прям всегда мысленно горжусь такими людьми. Ну что, мы тоже продолжаем оккультуриваться. Скоро у нас Дима Билан. Ну аж чем не культурный персонаж, более чем. Мот, Ханна, Дмитрий Маликов, Филипп Киркоров и многие, многие другие. Прямо сейчас Жасмин. Какое счастье на русском.

0: пятницу. За час до полуночи. Русский старт. С Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
1: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Сегодня в 23:00. Слушайте «Русский старт».

Дима Билан на русском радио. Задыхаюсь. Ну, Дима очень титулованный артист, чего у него только нет. Несметное количество золотых граммофонов и прочее, прочее, прочее. Впрочем, новый еще один никогда не будет лишним, правда? Это я к чему? Надвигается очередная церемония вручения главных наград страны. Уже 5 декабря будем раздавать золотые граммофоны, золотые статуэтки. Поэтому самое время вершить музыкальную историю вместе в нашей официальной группе в «Одноклассниках». Проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите в специальное мини-приложение на нашей страничке и выбирайте три любимые песни этого года, ну и влияйте на итоги. А среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозную церемонию вручения «Золотых граммофонов». Она, кстати, уже будет 31-я по счету. Напомню, 5 декабря. Зиму начнем красиво, празднично и помпезно. Так что вперед, заходите, голосуйте, выбирайте.

0: Реклама на русском. Утро, будильник, завтрак, все привычно.
1: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен.

0: доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Всегда полезно опоздать туда, где тебя поджидают. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Замурашила Мота только что в эфире Русского радио, но состояние мурашек, оно возникает, ну, понятно, что иногда по чисто физиологической причине, ну, подул холодный ветер или еще что-нибудь такое, но чаще всего в моменты какой-то, ну, такой пиковой психологической нагрузки. Песня какая-то, да, которая прям пробирает до мурашек. Или кино. Кстати, во время кино тоже часто такое случается. Случится ли в этот раз, не знаю, расскажет рубрика «Афиша». Посмотрим, есть ли там от чего замурашиться в кинотеатрах.
2: На русском радио «Афиша».
3: Привет, с вами Петр Кузнецов. Сегодня расскажу вам, как Иван в сказку попал. Ладно, все рассказывать не буду, конечно, ведь это премьера, главная, возможно, всей осени. Да но, самодовольный мальчик, этого достаточно. В наше время это, увы, не новость. И вот этот парнишка оказывается в мире старых, добрых, иногда и не очень, но точно поучительных русских сказок. Чтобы вернуться домой, Ване предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести необычных друзей и совершить самый, что ни на есть, настоящий подвиг. Критики уже называют новую русскую сказку мощной связью поколений и картиной о тихой, но несокрушимой силе семьи, которая не требует ни заклинаний, ни волшебных палочек. Съемки проходили в живописных локациях Тульской, Архангельской и Нижегородской областей, а также в Минеральных Водах, Сергиевом Посаде и Москве. А в качестве режиссера выступил Алексей Нужный, известный нам по фэнтези «Бременские музыканты». Портал в другой дивный мир под названием «Как Иван в сказку попал»

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: При поддержке русского радио.
17: Ты пришел спасти нас.
18: Есть у меня одна идейка.
16: Найди себя внутри своей сказки.
18: Вы будете как черная вдова.
19: Кто?
20: Я Маша.
21: Из сказки Маша и Медведь.
22: Будешь раса Маша.
16: Как Иван в сказку попал.
23: Какой я ему паук, я же герой.
16: В кино с 17 сентября.
24: 6+.
25: Близорукий оборотень по ночам воет на дыню. Рекламная служба русского радио 5797799.

Бандерас на русском. Дорога к тебе. Всем, кто в пути, шлем привет. Кстати, вы тоже можете это сделать, отправить весточку друзьям, знакомым, любимым, попутчикам, кому угодно. У нас в следующем часе, через 15 минут, вечерний стол заказов на русском языке и на русском радио. Так и есть, все совпало. Ну а пока вернемся к музыке. Ваня Дмитриенко скоро, а ближе все к микрофону Ани Лорак. Ее достаточно свежая работа под названием «Одинокая». Я тут вычитал, что одиночество, оказывается, это не вредно, это полезно, наоборот, расширяет кругозор, пишут ученые, потому что люди, когда предоставлены сами себе, и одиночество их не тяготит, это важно отметить, потому что бывает, люди от одиночества страдают, вот прям им некомфортно, им хочется с кем-то соединиться, с кем-то объединиться. А если вот вы сами по себе нормальная творческая рабочая единица, тогда чаще путешествуют, чаще хобби какие-то придумывают себе, выходят из зоны комфорта, свой статус жизненно меняют, в общем, развиваются активно. Если у вас сейчас такой период, пользуйтесь. А если вы в отношениях, тогда наслаждайтесь. И то, и другое здесь на русском. Меня зовут Максим Привалов. Желаю вам добрейшего вечера. Ну и уверяю, все будет хорошо.

0: А в Питере, кстати, как и в Москве, сейчас плюс 14. Но это так, к слову. О погоде в столице России. На субботу плюс 18. На воскресенье синоптики обещают нам 20-градусное тепло. Понедельник плюс 19, но дождь. Со вторника начнется осенняя уже погода. Плюс 15, потом четверг 13. И к выходным до плюс 10.
1: Реклама на русском.
2: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация о организаторе, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
6: Сегодня в кафе видел, как человек без планшета, ноутбука и даже смартфона просто сидел и пил сок. Странный он какой-то. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
1: Что слушает страна?

опять заметки в блокнот.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле отрицают информацию о решении провести скрытую мобилизацию после выборов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил RTVI, что до конца года таких планов нет. Ранее западные СМИ написали, что в России готовится призвать 300 тысяч человек. До этого Владимир Путин говорил, что сейчас нет сценария, который бы потребовал мобилизации. Президент назвал такие сообщения информационной атакой противника перед думскими выборами. Жилищно-коммунальные услуги в среднем подорожают на 15%. Газета «Известия» пишет, что 1 октября пройдет второй этап индексации тарифов. Рост предельного индекса составит от 8 до 22% в зависимости от региона. Итоговая сумма в квитанции будет складываться из набора потребляемых ресурсов, установленных тарифов и объема потребления. Первое повышение тарифов ЖКХ было в январе на 1,7%. В регионах становится все больше товаров для семей от локальных предпринимателей, отметила председатель фонда защиты детей Мария Львова-Белова в ходе рабочей поездки в Пензенскую область. Она встретилась и пообщалась с местными бизнесменами, выпускающими спортивную форму для команд разных возрастов, а также необычные сладости по домашним рецептам. Мария Львова-Белова отдельно отметила патриотическую позицию социально ответственного бизнеса. Большинство, 77% опрошенных россиян, уверены, что заниматься благотворительностью нужно независимо от достатка. По данным ЦИОМа, за 25 лет стало меньше людей, которые говорят, что только состоятельные люди обязаны помогать нуждающимся. В основном представители младших поколений утверждают, что помощь не должна зависеть от достатка. 60% респондентов считают, что благотворительность должна быть анонимной, а 30% не исключают поощрения в виде общественного признания и благодарности. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Добрый вечер. В эфире русского радио Максим Привалов. Вызываю вас на разговор. Ничего серьезного, не пугайтесь. Приветы, поздравления, музыкальные капризы. В общем, все, что хотите. У нас действительно для этого есть целый час. Он называется «Стол заказов». 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Также можно воспользоваться услугами наших официальных групп. Есть группа русского радио ВКонтакте. Есть группа в Одноклассниках. И там активности, конкурсы. Курсы, призы, подарки, новости, музыка, ну и, конечно, столы заказов. Тоже можно оставлять сообщения, я увижу и прочту. Время пошло, выбирайте любой приятный повод и пишите, с удовольствием прочитаю.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А кто нравится вам? Напишите. С удовольствием прочитаем, озвучим, признаемся, передадим привет. Русское радио, здравствуйте. Привет для дочки Алисы. Ей 10 лет, самой милой, доброй девочки. Хочу сказать спасибо за то, что она появилась в моей жизни. Она самое большое мое счастье. Люблю тебя. Люблю тебя, лисенок. Мама Наташа из города Сызрань. Так, я не понял, ну там день рождения или просто вот прилив счастья? А так или иначе, поздравляем и вас, и дочку, что такие замечательные теплые отношения между вами царят. Доброй ночи, любимое русское радио. Привет маме. Значит, зовут ее Татьяна, видимо, пожелание доброй ночи. От кого не могу сказать, подписи не вижу. Доброй ночи всем слушателям. Привет Анастасии Долгошеевой, чтобы училась хорошо на пятерке из поселка Шиханы. Привет, кстати. Так, южный теплый морской привет из Сочи от Аллочки.

0: море музыки, танцев и позитива. С уважением, любовью, Алла. Слушайте, ну вот нам и остается только что у нас море музыки и позитива, а у вас есть настоящее море. Еще, судя по всему, там же бархатный сезон в Сочи продолжается. Может быть, даже окунуться можно в это море. Можно и нужно. Добрый вечер. Сегодня проводила своих любимых детей и внучек Дмитриевых. Они сейчас в дороге на Москву. Хочу передать им огромный привет. Я их очень сильно люблю и скучаю. Это от Людмилы. Руководителем завода «Нефтехимаш» города Сызрани. Удачи нам во всех начинаниях. Юля написала это. Доброго времени суток. У нас вечер. Привет Аксине Незнамовой. Люблю, скучаю. От Анастасии из Астрахани. Еще коротенькое. Поздравьте со вчерашним днем рождения мою подружку Танечку Жолобову. Она она еще и бабушкой стала недавно. Танечка, здоровья крепкого. Тебе, семье вашей, Журавлёва из Усть-Лабинска. Ну, прекрасно, поздравляем свежеиспеченную бабулю. Это ж здорово. Это ли несчастье? 8-916-003-105-7, номер для сообщения через мессенджеры. Отправляя, пожалуйста, ставьте подпись, чтобы не возникло вопросов и недоразумений. Стол заказа продолжается.
1: Стол заказа русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дочитаем недочитанное. Вечерний стол заказов на русском. Продолжая слетаться к нам сообщение. 8-916-003-105-7. Номер как раз для общения через мессенджер. Пожалуйста, отправляйте. Для дочери Алены нашел привет. Она сегодня приехала ко мне в гости из Москвы. Очень ее люблю, пишет мама Марина. Русское радио, здравствуйте. Жене Наталье из Евпатории привет. Дорогая, не забудь забрать меня с работы после 12. Твой муж Дима. Слушайте, Дима, бывали случаи, что забывала? Забавно. Хотя так, может, умоталась за целый день, что приехала домой. Хорошо, тихо, легла, отдыхает. Он думает, так, кого-то не хватает. Видимо, мужа. Русское радио, здравствуйте всем слушателям. Привет. Привет маме Елене, также Наташе, Вике, Кириллу. Всех люблю. С днем электронной книги. Пишет Мария из Тольятти. Вот я, кстати, вообще не могу электронки читать. Не получается. И даже вот в телефон. Ну, у меня такой большой раскладной телефон. Даже пытался в него загрузить. Вообще не идет. Вот все-таки печатная продукция forever. Добрый вечер, любимое русское радио. Медин из Санкт-Петербурга. А, нет. Это Медин.

0: Дина, видимо, нам пишет. Или Медийная, так написано, из Санкт-Петербурга. Хочу передать привет лучшей подруге Марине Черной из Крыма. Очень скучаю. 4 месяца без тебя. А может, Медийная зовут? Не знаю. Добрый вечер. Привет-привет друзьям близким, особенно Нине и Саше Космининым в Тверь, племянникам Вере, Вадиму, Диме, Саше, всем друзьям в Одноклассниках. Всем люблю, желаю отличных выходных, счастья, добра, мира, здоровья. Татьяна из Балашихи. Хорошего эфира. Спасибо, Танечка. Хочу поблагодарить вас за прекрасную программу. Привет подружке Лильке. Всегда поддерживает меня, а я ее. Мы дружим на протяжении всей жизни. Знаю, что ты сейчас это слышишь. Поэтому привет тебе. Прошу поддержать, мотивировать ее снимать для аккаунта дальше. Так она блогерка. Лилька. Ну, если уж начали, все, самое страшное начать. Потому что вот многие пытаются, да, как-то вот стеснение это побороть или еще что. Но если вы уже начали, все, не сбавляйте обороты. Давайте, выкладывайте. Лайфстайл, это сейчас модно. Стол заказов на русском мы продолжим через пару мгновений. Напомню, что написать можно не только на номер специальный, который я уже озвучивал, но и в наши группы. Группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Все официально называется «Русрадио». Заходите.
1: Стол заказов русского радио.
2: Если хочется зевать,
3: утром выходные,
1: нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
4: крутые игры,
3: крутая музыка.
4: И все это!
3: Все это!
1: Крутую по-русски! Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Конечно, можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Конечно, можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Наталья из Калининграда пишет, что сегодня день ангела у Александра Алексея. Здоровья, благополучия, удачи, успехов. Саша, спасибо за утро, оно было чудесным. Также привет мужу Димуле. Вдвойне интригует. Милый, я тебя очень люблю и обожаю. Хорошо, что еще у нас есть? Привет мужу Вячеславу Уварову, доченьке Вероничке, собакину Ричику. Едем.

на дачу, сегодня наконец-то выходные. Нет, сегодня пока еще пятница. А, может быть, у вас и пятница прям выходной? Хотя да, рабочий день закончился, значит, начался выходной. Добрый вечер, россияне! Добрый вечер, любимая русская! Сижу у костра, отдыхаю от тяжелой недели. Екатерина кайфует, молодец. Из города Раменское, привет нам, сидим с семьей возле мангала, греемся, слушаем. Родным и близким привет, Денис, Лида и Ваня. Русское радио, здравствуйте, привет мужу Сергею Слиткову. Любимому мужу тут подчеркнуто, мы сейчас на даче, печка топится, в домике тепло, из Нижнего Новгорода сообщение. Уэрай, ну красота! Добрый вечер, любимое русское радио. Мужу Сергею, если так, это два раза они там греются. Понятно, подкинули дровишек. Привет-привет для любимой Олесеньки Шкляевой. Жене Дмитрия... Ой, все там так напутано, очень. Какие-то сплошные скобки, непонятно, кто к кому относится. В общем, всем большой привет. Вот так, от Игоря. Ладно, мы вернемся к сообщениям через пару мгновений. Стол заказов на русском. Спасибо, что вы с нами.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском радио. Добрейшего вечера. Говорю вам я. Меня зовут Максим Привалов. Как зовут вас? Не забудьте, пожалуйста, подписаться, отправляя нам сообщение. Вот, например, русское радио. Здравствуйте. Хочется пожелать нам с Гришей удачно отработать ночную смену. Еще хочу передать привет Любе и ее мужу Вадиму. Все это прилетело от Оксаны. Оксана, не знаю, кем трудитесь, но пусть это будет легко и приятно. Добрый вечер. Всех с прошедшим днем шоколада. Пишет Юлия из Курской области. Ой, это ж когда мы проморгали, а? Опоздали. Как так? Здравствуйте. Теплый, ласковый привет прекрасному городу Майкопу. Это республика Адыгея, там Юлия Лунгу. Надеюсь, Юлечка, я правильно прочитал вашу фамилию. Если вдруг не туда ударение уронил, извините. Самому лучшему городу в Беларуси привет, Могилевская область, город Чериков. Особенно девушкам Елене. Девушкам Елена. То есть сначала хотели девушкам, потом поняли, что... А, все, понял. Значит, девушкам. Это должна быть, видимо, двоеточие. Дальше Елена, Анютка и Катюша. Спасибо, что вы есть. Любовь у меня. Ничего не понял. Это любовь пишет или просто любовь ко всем троим? Запутали нас. Добрый вечер. Едем за город праздновать юбилей мамы. Привет семье Леонова, которые едут в машине перед нами. Мужу Ивану, который стойко переносит пятничные пробки. Алена из Москвы. Но тут же такое дело. Надо немножко пострадать, чтобы потом сильно порадоваться в выходные. Легкого им дороги.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: При поддержке русского радио.
7: Ты пришел спасти нас.
8: Есть у меня одна идейка.
6: Найди себя внутри своей сказки.
8: Вы будете как черная вдова.
9: Кто?
10: Я Маша. Из сказки Маша и Медведь.
11: Будешь, раз сам Маша.
6: Как Иван в сказку попал.
12: Какой я ему паук, я же герой.
6: В кино с 17 сентября. 6+.
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
15: Ты у меня ствол украл.
14: Молчи давай.
13: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+. Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Финальная порция сообщений. Время бежит слишком быстро. Привет родственникам и друзьям. Скажите, пожалуйста... тут надо процитировать. Значит, с выходными вас, братва. Хорошего времяпровождения. Слушателям «Океан позитива», добра от Алекса из небольшой баварской деревухи. Ох, как хорошо, везде нас слушают. Еще что есть. Омск, вижу оттуда. Привет Леоре и Наталье. Хорошо посидели. Люда из Омска. Хорошего настроения. Среди ночи. В общем, сама сейчас только приехала, видимо. Ни о чем не жалейте. Жизнь одна. Добрый вечер, любимое русское радио. Привет мамочке Светлане Сергеевне. Хорошего настроения, приятного аппетита. Сейчас сидим с ней, видимо, ужинаем, слушаем любимое русское радио. Вам всего приятного. Так, еще давайте вот такое попробуем. Очень красивая... Так, это нас тут хвалит про музыку, которую мы играем. Ну, стараемся, правда. Привет любимому мужу Саше, сыну Артему, дочке Лизе, собаке Глетьке. Едем в нашей веселой компании к маме Татьяне. И тоже огромный привет. И, конечно же, коту Патрику. Всех вспомнила Анастасия. Таганрог. Привет мужу Женечке, маме Екатерине Васильевне. Едем в машине. Таганрог слушает вас. Большой вам привет, дорогой Таганрог. И всем остальным городам вещания русского радио. Все, мы заканчиваем стол заказов вечерний. Но скоро начнем русский старт. Новая музыка за час до полуночи, как всегда, по пятницам. Ну и гость у нас сегодня Вася Писаренко. Кто это? Зачем пришел? Что споет? Все узнаете скоро. Меня зовут Максим Привалов. Это «Русское радио».

0: обманут нас синоптики. Прогноз на выходные очень даже положительно позитивный. Плюс 18 в субботу, плюс 20 в воскресенье. Оба дня без осадков должны обойтись. Будет солнце, ну, будут облака. Ну, в правильной пропорции. На понедельник опять же плюс 19, но с дождем, увы.
1: Реклама на русском.
2: У каждого москвича есть свои адреса.
3: Дом.
4: Работа.
5: Кофейня за углом.
2: И еще один – газетаметро.ру. Что происходит в столице? Все там. Газетаметро.ру. Свой адрес в большом городе. Заходите без стука. 16+.
6: Гости, вы есть хотите? Хотите. Так что ж вы домой-то не идете? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Явка на выборах Госдуму по итогам первого дня голосования превысила 29%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. В режиме онлайн проголосовали почти 3 миллиона граждан, это 70% от числа зарегистрированных избирателей. До воскресенья включительно проходят выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Также в 8 регионах проводят прямые выборы губернаторов, а в 39 регионах избирают Заксобрания. Доля плохих банковских кредитов в полтора раза превысила официальные оценки. Потенциальная просроченная задолженность достигла почти 5 триллионов рублей. Как пишет газета «Известия», банки начали закрывать долги по кредитам не напрямую, а в обмен на доли в компаниях и непрофильные активы. Еще один вариант – постоянная реструктуризация корпоративных кредитов. В Минпросвещении анонсировали новый стандарт дошкольного образования. Он появится с сентября следующего года. Ведомстве объяснили, что нынешний стандарт для детских садов действует уже 13 лет, в нем много обучающего компонента. Однако власти хотят, чтобы в детском саду ребенок развивался и воспитывался. Среди прочего, собираются сформировать перечни мебели, игрушек, книг и мультфильмов для детей. Криштиану Роналду вызвали в сборную Португалии на матче Лиги наций. Пятикратного обладателя золотого мяча включили в заявку на предстоящие встречи с командой Уэльса, Норвегии и Дании. В составе сборной Португалии Роналду провел свыше 230 матчей и забил почти 150 голов. Это рекордные показатели для национальных команд. Ранее португалец заявил, что минувший чемпионат мира стал для него последним, но завершать карьеру в сборной он пока не собирается. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Русский старт».
0: Новости. Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт». «Русский старт». «Русский старт». Максимом Приваловым.
2: По пятницам за час до полуночи в эфире Русского радио я устраиваю распаковку самой свежей музыки, появившейся за неделю. Меня зовут Максим Привалов. Здравствуйте. Рад предложить вам, во-первых, включить видеотрансляцию, так как будет на кого посмотреть. Трансляция идет на сайте русрадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. А во-вторых, предлагаю вам ознакомиться с планом премьер на сегодня. Вот новый урожай новинок. У нас все логично. Новинка называется «Два голоса» и будет она исполнена дуэтом, дуэтом «Бис». Очень юная и очень дарование по имени Марфа. У нее новая песня «Я сама выбираю». Блогерский дуэт Анна Немченко и Дава обещают жару. Новинка плавит в планах. Певица I'm Story настроена воинственно. Новая песня «Стреляй же». Вслед ушедшему лету красивая новая песня под названием «Улетай» от группы «5 утра». И, наконец, гость нашей студии Вася Писаренко пришел для того, чтобы всех осчастливить. Его новинка называется «Дофамин». Рады встрече.
0: «Русский старт» на русском радио.
2: Добрейшего вечера, конечно, Вася. Привет тебе.
3: Привет, привет, русское радио. Божечки, я тут впервые за 10 лет.
2: Да, юбилей. Повод открыть воду.
3: Да,
2: но мы с водой. Хотя пятница вечером могли бы что-то себе и позволить, но не можем. Я рулю эфиром.
3: Нет, есть секретик. Можем.
2: Можем? Да. Но начинай. Ты первый, если что.
3: У нас как в капитал-шоу.
2: Сейчас будет Якубович.
3: Да.
2: Соленые огурцы.
3: Я пришел не с пустыми руками. Давай, я пришел с нашим фирменным мерчем. Вот он такой вот. У нас выходила летом песня, она называется «Чувство восторг». И в честь нее мы сделали пачку сока с несоком. Но в ней все абсолютно безалкогольное. Это можно пить прямо сейчас, даже за рулем.
2: Так, там что? Там квас, надо сказать громко в микрофон, хотя выглядит так, как будто там что-то такое, что разбавляет колой.
3: Может быть и такое. Вы сами вправе выбирать, что туда наливать. Это многоразовая кружка для повседневной жизни и счастья, как говорится.
2: Я, знаешь, удивлен, насколько обычно мерч, это, ты сам понимаешь, да? Футболка, но худи в лучшем случае. А тут такой креатив, это правда здорово.
3: Спасибо большое. Сам придумал или? Да.

0: Мы сами придумали. У нас изначально пачка вот эта была на обложке песни.
1: Вот. Аромат какой.
0: И мы решили, что а давайте мы ее физически реализуем в жизни просто. И вот мы ее реализовали.
1: А квас тоже сами гоните или нет?
0: Квас мы проверенный купили, чтобы точно быть уверенным в том, что все будет хорошо с ЖКТ.
1: О, какой забористый. Ну, сам говорю, я уже все. Я обожаю.
0: Прекрасно. Мы на русском радио должны отмечать праздники квасом, я считаю.
1: Да, квасить. Будем квасить.
0: Квасить с Васей.
1: Спасибо тебе за подарок, очень нравится. У нас тоже для тебя есть подарок. Премьер твоей песни.
0: Спасибо, что вообще пригласили.
1: Да ну ты чего? Я, ты знаешь, я вот уже рассказывал тебе за эфиром эту историю, когда я говорю нашему режиссеру трансляции Никите, говорю, Никит, сегодня в гостях Вася Писаренко. Он говорит, Вася Писаренко. Я говорю, да ты точно знаешь. Он говорит, да кто это? Я говорю, я сейчас тебе поставлю песню, она звучит в эфире русского радио, и ты сразу скажешь, да ладно. И я ему поставил кусочек вот этой песни. И сейчас будет припев, который вы точно знаете. И... Но в молодые годы ты творил под псевдонимом Базиль, правильно я понимаю?
0: Да.
1: Что произошло? Почему ты отказался? Потому что песня «Ай-яй-яй», которая до сих пор звучит в эфире, она ведь как бы прогремела-то лет 10-12 назад.
0: Так и было. Она, по-моему, году в 15-м или в 15-м, или даже в 14-м, возможно, появилась на русском радио. Слушайте, да все как обычно. Творческие разногласия случаются в коллективах во всех.
1: То есть это была группа, да? Ты был частью группы?
0: Нет,
1: это не имя Базиль.
0: Это была изначально группа. Ну, изначально я был один, потом я пригласил музыканта, своего друга Витю, с которым мы вместе делали, играли музыку. А потом Витька ушел, я остался опять один. В общем-то, в целом, ну, мне с менеджментом просто у нас случились творческие разногласия и...
1: Отжали имя?
0: Ну, имя принадлежит лейблу, как бы все по правилам, как говорится.
1: А песни?
0: Песни, ну, естественно, были переданы лейблу.
1: То есть на концертах ты вот «Ай-яй-яй» не можешь петь сейчас?
0: Насколько я знаю, то, что мы можем петь, так что я же написал эти песни. Я же автор.
1: Ты как-то неуверенно сказал.
0: Нет, я автор песен всех.
1: Нет, понятно, что ты автор, я имею в виду, можешь петь или не можешь.
0: Насколько я не юрист, насколько я знаю,
1: но
0: что...
1: Ну ты поешь.
0: Да, что можешь, их можно петь, и нам никто не запрещал, мы спрашивали.
1: А давно,
0: конечно,
1: ли,
0: петь можно.
1: Давно ли случился вот этот вот переход от Базиля к Васе Писаренко?
0: Мы перестали сотрудничать с ребятами в 2017 году. У меня длился контракт долгие годы, и я в это время писал песни другим артистам.
1: Угу.
0: Разным. Там писал и Клави Коки, и Ани Асти, в общем, много кому написал.
1: А, Асти, кстати, что-то написал, если не секрет. Царицу?
0: Нет, не Царицу. Кстати, очень хорошая песня.
1: Это Лорен,
0: я написал песню «Дикое сердце». Такая есть песня у нее. Она альбомная, она не стала большим хитом, но она достаточно такая лиричная и проникновенная получилась.
1: Послушаем, я так на скидку.
0: В исполнении Анны просто потрясающе.
1: Потом, значит, в 2017 году ты перестал быть Базилем, потом какое-то время ты приходил в себя, видимо, да, и сейчас вернулся как Вася Писаренко.
0: Да, и вот сложилось так, что рискнули, решили все-таки попробовать. У меня накопилось большое количество песен, которые я уже думал, что вряд ли я буду выпускать. Как-то я так подскис немного. Но потом с помощью друзей и многократных пинков, вот, разных людей, все-таки я сдвинулся с места, и тут уже как бы сложно стало остановиться.
1: Ой, вот это интересный момент, как вот это все переживается, переваривается. Я обязательно тебя спрошу, но сейчас время премьеры.
0: Так.
1: Премьера не грустная, а радостная, наоборот, называется «Дофамин».
0: Ох, да.
1: Что скажешь перед тем, как мы обнародуем композицию?
0: Так, ну это совсем новая песня, она вышла неделю, там у нас прям ровно неделю. И вот ей как... Эта песня про... В общем, каждый из нас когда-то вот встречал человека, девушки, возможно, мальчиков, мальчики, девушек, а может быть, и просто друзей, с которыми вы чувствуете, что вы вообще меняетесь, вы себя иначе ощущаете. Такое редкое ощущение, когда ты встречаешь свою вторую половинку, и ты стал такой, сразу же дерзкий такой. Кто-то, наоборот, начинает прятаться, а тут ты, наоборот, такой, я защитник, я забираю, такой, вот, например. И это моя история. То есть я вот про себя вот так вот помню.
1: То есть на личных этих основано?
0: Ну да, на личных ощущениях. И вот эта песня, она вот об этом.
1: Ну давайте, значит, сейчас волна дофамина должна всех нас накрыть. Делаем громче. Премьера на русском радио. Вася Писаренко.
2: Ура!
1: Ой,
2: ура!
1: Друзья, сейчас будем контент пилить, а вы пока послушайте новинку. Надеюсь, вам понравится.

0: Ну хорош!
1: Ох, спасибо!
0: Да, это рок, причем не злой, а классный поп-рок. Ну что, премьера на русском, Вася Писаренко, «Дофамин».
1: Так, как радостно.
0: Ну, я понимаю твои ощущения. Знаешь, сколько, 10 лет прошло, да, с тех пор? И снова такой камбэк у тебя.
1: Да, это просто, это, ну, сказать честно, это даже, ну, мечтать об этом даже казалось как-то очень заоблачно. А сейчас так много людей могут послушать мою песню прямо там в машине или дома, или на работе кто-то. Всем привет, ребят.
0: Трансляция останется, она же будет потом набирать. Представляешь, как...
1: Вообще супер.
0: Так, скажи мне, пожалуйста, то есть ты року не изменяешь, никогда не изменял. Я вычел, что ты с самого начала, с измальства практически, играл прям тяжелятину сплошную.
1: Да, мы вообще начинали с хардкора.
0: Вот, я вижу,
1: да. Играли всякие тяжелые стили музыки. Потом я играл в группе «Линия», была такая популярная группа во времена эмо еще музыки. Я был эмо, солистом эмо-группы, да, мы там объехали.
0: Да. С розовыми волосами?
1: Ну, розовых, слава богу,
0: черные.
1: Не было. Были, ну, были бело-черные у меня. Так, мои белые, я так слегка черную там делал себе, прядочку, вот. И мы объехали вообще все вокруг, везде повыступали, классно все было. Но потом все-таки мы разбежались с ребятами, я стал заниматься сольным творчеством, и как будто бы мне стало уже скучновато немножко в этом металле, и я стал искать какие-то новые жанры. И в то время я помню, что я слушал такую певицу Эми Ван Хаус, и она растопила мое сердце вообще к поп-музыке. Хотя это поп-музыка, конечно, не являлась, но вот это была такая дверца, которая открылась, и я стал изучать уже другие стили. И вот таким вот образом появился Базиль, в принципе.
0: Ну, эволюция продолжается, судя по новинке. И, кстати, это не единственная новая песня. Сейчас он говорит, что будет премьера. О них поговорим через пару мгновений. Для пока всем советую настроиться. Сайт rusradio.ru и наша группа ВКонтакте. Там идет стрим из студии.
2: Русский старт на русском радио. Каждое воскресенье слушай.

0: Русский старт. Включи выходные.
1: Русский старт на русском. Иногда они возвращаются. Это я к тому, что спустя 10 или сколько там лет Вася Писаренко, Аки Феникс. Сначала он был Базилем, потом имя пришлось сложить по разным причинам. И теперь вот он по паспорту, так сказать,
2: по
1: пошел
2: паспорту,
1: творить.
2: Да.
1: Но ты сейчас один или кто? Ну, группа, музыканты?
2: Мы играем с музыкантами. У меня есть группа моих вот, друзей-музыкантов, с которыми мы делаем живые концерты, выступления. Также у меня есть команда, с которой мы работаем. Вот Настя Гоголь сейчас, Андрей Тимонин, с кем мы продюсируем именно в студии, сочиняем песни.
1: Это эти люди тебя с печки скинули и сказали, иди, иди,
2: да, конечно,
1: хватит лежать.
2: Числе, и эти люди, и еще другие очень-очень важные люди.
1: Кредиторы?
2: Да, даже вы.
1: Эти коллекторы?
2: И ваши коллеги меня тоже пинали очень часто. Денис, огромное тебе спасибо за твои пинки. Вот, в общем, в целом все меня дергали. Давай уже, давай, хватит заниматься там, написанием песен другим артистам.
1: А ты же так хорошо, мне кажется, жил, да, спокойненько, тихо. Самому на сцену не надо, волноваться не надо.
2: На самом деле нет, наоборот. Мне было очень-очень тяжело вообще. В целом это эмоционально сложно переживать. То есть ты понимаешь, что по внутренним ощущениям ты хочешь быть артистом, и ты чувствуешь, что ты должен быть на сцене. Но ты как запряженный, как там, бык, конь, кто там?
1: Паша, типа, да? Или что такое хочешь сказать?
2: В стойле стоишь,
1: а-а-а,
2: да, и не можешь выйти сам...
1: Ну, тогда не бык, а конь скорее.
2: Зрителем. Конь, да, да, наверное. Встретиться со своим зрителем. Это, конечно, психологически сложно, тяжело. И сейчас все, конечно, мы все только начинаем с нуля. У нас все только вот начинает шевелиться.
1: Понимаю тебя.

0: но эмоционально настолько проще, лучше и радостнее вообще в целом все.
1: Ну так... Как да. Ты как бы уже это, по проторенной дорожке. Вообще, это тенденция сейчас возвращаться. Вот и премьера, которую мы анонсировали, называется «Два голоса». Это группа Бис, которые тоже собрались и снова, вот понимаешь, творят и вытворяют. Давай послушаем новую песню и прокомментируем. Стоило возвращаться парням или так. Надо было развалиться окончательно?

0: Группа «Бис», «Два голоса», премьера на русском радио. Кстати, «Бис» не просто вернулись, они же концерт активно дают. И завтра большой концерт. Вот эта песня, я думаю, там прозвучит. И многие-многие пойдут. И, по-моему, при поддержке русского радио будет шоу. Так что ребятам большой удачи. У меня гость, как всегда, по пятницам в русском старте. Вася Писаренко, что скажешь по поводу «Бис»? Вот ты вернулся, они вернулись.
1: Я абсолютно точно поздравляю ребят, что они снова собрались, чтобы порадовать своих слушателей. Потому что я уверен, что у них громадная база еще с тех времен осталась. Их фанатов, которые 100% заслуживают новых песен. Ребят, это, конечно, не совсем мой стилистический музон. Я бы такое не слушал, ну, просто потому что я в целом другое слушаю. Но по мне, так это очень в стиле ребят и плотная, мощная песня. Желаем удачи с ней.
0: А еще мы пока играла музыка, Вася вспоминал, что вот на той фабрике, где были «Бис», да, он тоже ходил на кастинг, но его не взяли.
1: Да, меня не взяли, да, я помню, 100% мы стояли в эту очередь, 7 часов в очереди стояли, зашли, нам сказали спеть песню толпе народу в Валерия Меладзе, что под какую, и мы все хором пели, и между нами ходили люди, так ухо подставляя. Что там он поет? Ага. Вот. А я вообще ни одной песни не знал, поэтому я что-то промычал.
0: Нашли у кого спросить. Да. Слушай, а я вычел, что новая «Фабрика звезд» опять. Прикинь, Первый канал перезапускает проект.
1: Это, кстати, вообще было бы интересно.
0: Не хочешь
1: посмотреть? Кстати, надо посмотреть. Мы просто вообще не любим участвовать ни в каких конкурсах, потому что как будто бы я не понимаю, как можно соревноваться в песнях. Есть же, ну это же не спорт.
0: Можно вот. И в плясках даже.
1: Вот люди любят посоревноваться. Ага. В целом, я считаю, это неплохо. Если там будут создаваться новые звезды, то это было бы супер, потому что нам нужны новые звезды.
0: Вот сейчас такая будет. Марфа зовут, новая звезда. Через пару мгновений очередная премьера на русском. Не уходите, а?
2: Пятница. Русский старт на русском. Ловим ритм. Реклама на русском.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь.

0: с инструкцией.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня стукал.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
7: Если ситуация кажется безвыходной, может, вы просто ломитесь в дверь с надписью на себя? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
8: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым.
9: Сегодняшняя пятница не исключение. Я здесь, за пультом. Напротив меня, как всегда, гости. Вася Писаренко. Сегодня
10: всем привет,
9: привет тебе,
10: ребята.
9: Так, мы сегодня Васю просвещаем в хорошем смысле этого слова, потому что он, ну, затворник музыкальный, да, не следишь за теми, кто там появляется, загорается.
11: Поп-музыки, да, вот как-то я немножечко отвлекся на какой-то там инструментальный музон, пытался как-то освежить свой музыкальный слух. Это порой нужно делать.
9: Угу.
11: Вот. Я стал слушать просто разную музыку, чтобы как-то вдохновиться на что-то еще.
9: А я, кстати, сейчас перед тем, как мы перейдем к очередной премьере, хочу спросить. Я помню, что ты для саундтрека писал. Я вычитал, что у тебя там для СТС что-то с песней попало. Сейчас да, тоже да. Делаешь это или нет? Или это просто случайность была?
11: Вообще, вот и до этого, и сейчас я регулярно получаю, что либо предлагают что-нибудь сделать, либо просто случайно попадают каким-то образом. Так что, в целом, то, что у нас случился СТС, это интересный, классный проект. Меня позвали спеть просто песни, а потом в итоге решили, а давайте мы эти песни выпустим. И там мы сделали целый проект, это сериал «Гудовы», вот, и там вся музыка в стиле советских Виа. И мы сделали там ряд песен. Я спел просто, как я и еще артистка Катя Нова. Мы спели эти песни, а нам предложили, давайте мы их выпустим. Мы такие, да, давайте, класс. Очень милые песни, послушайте обязательно, зайдите к нам на страничке.
9: Хорошо, но сначала послушаем другую. Она называется «Я сама выбираю». Это Марфа, очень юная певица. Ее предыдущие работы, вот, допустим, «Белый кролик», наделал много шума, очень классная была такая работа стартовая. А вот сейчас новинка под названием «Я сама выбираю». Ну что, через 3 минуты обсудим.
11: Так.

0: Марфа на русском радио. Новинка «Я сама выбираю». Я не устаю подчеркивать, что артистке 19 лет всего.
1: Очень-очень классное, длинное будущее у девушки, 100%.
0: Да, какой старт. Вот действительно русский старт. Что касается Марфы, она, по-моему, в прошлом году, что ли, победила в «Ну-ка, все вместе», установила там даже какой-то рекорд, 4 раза подряд набирая по 100 баллов.
1: О,
0: то есть
1: круто.
0: Вот так прям всех очаровывала. Ты упорно отказываешься, да, ходить, участвовать во всяких этих шоу, тебе все это не надо?
1: Есть внутренний какой-то дискомфорт. То есть я, когда себя спрашиваю об этом, у меня есть внутреннее отторжение от этого всего. И всегда было. И мы даже пытались однажды участвовать в русской версии X-Factor'а. «Главная сцена» называлась. Mm-hmm. Но в итоге мы даже прошли кастинг изначальный, но так и не дошли до сцены, для того, чтобы до съемок. Вот.
0: А что не нравится, что оценивают? Или вот это вот твой тезис, да, как можно соревноваться в творчестве, да, пусть и серии решают слушатели, а не непонятно кто?
1: В конкурсе песен, просто конкурс песен вообще в целом странная история. Все артисты разные, и у всех разная стилистика. Сложно оценивать. Например, это какая, что круче, гречка или рис, например? Ну, как бы, или диван, или как вот кресло. Давайте выберем, что лучше. Странно, как это все круто, все супер. Давайте, пускай это все у меня дома стоит, и гречка, и рис, и гречка, и диван, и там стол. Это нам все пригодится. И Марфа, и группа Бис замечательные, отличные. Их под настроение можно включить. Очень классно, и по качеству очень классно звучит, Марфа. Мне прям понравилось.
0: А я, знаешь, тебе должен на это что сказать? Может быть, это тебе облегчит в последующем подобная история. Эти конкурсы все на свете надо воспринимать лишь только с позиции того, чтобы заработать дополнительную ротацию и дополнительное количество зрителей. А уж кто там победит, это вообще десятое дело. Мне кажется, надо даже радоваться, когда ты не победил. Знаешь почему? Потому что на тебя там эти обязательства, контракты не сыпятся. Ты просто сходил, засветился, набрал аудиторию, трансляции там эти. Таким образом...
1: Вот меня Настя постоянно по этому поводу как раз ругает, мой менеджер, она говорит, нам нужно, там аудитория, это 100%, понятно, вопрос, есть ли там наша аудитория?
0: А да, это вообще не важно, ты не знаешь, где выстрелит. А вот сидит какая-нибудь домохозяйка в любом городе и скажет, какой брутальный, волосатый, бородатый Вася, я сейчас на него подпишусь, куплю билеты, пойду.
1: Настя, отправляй, пожалуйста, на «Фабрику звезд».
0: Там до 25, извини.
1: Просто никому не рассказывайте.
0: «Фабрика звезд» 60+, тоже можно, прикинь. Так, «Фабрика потухших звезд», вот так можно еще назвать.
1: Мы просто скажем, что это какая-то ошибка в паспорте.
0: Да, но я понимаю, что ты чувствуешь себя гораздо моложе.
1: Да, это как мы сейчас обсуждали, как раз это как в погоде, знаете, сегодня на улице 32, но по ощущениям, вот так вот, я так вот живу, по ощущениям, да, где-то в районе 19 как раз осталось.
0: Ну, по-прежнему эмо-рокер из группы «Линия».
1: Ну, как бы да.
0: Да,
1: как
0: что бы, делать? Это квас был. Сейчас подумает ведь на меня, это не я, это Вася. Так, еще одна новая песня, так как у нас час премьер, значит, называется она «Плавит». Это будет дуэт блогеров изначально, значит, Анна Немченко и Дава. Ты как, кстати, вот к активному блогингу относишься? Тебя тоже надо заставлять, как и на шоу, ходить или нет? Или здесь тебе это спокойно дается?
1: Я уже как будто бы осознал, то есть после многочисленных уговоров...
0: Угроз со стороны менеджмента?
1: Да, я осознал, что это на самом деле тоже некоторая уже часть творчества артиста, если он творчески проявляется. В целом блогинг это тоже одна из частей проявления творчества. Поэтому к этому нужно относиться как к неотъемлемому, очень важному...
0: Работе. Ну, работа, да. Я подтверждаю, тут Вася пилил эти кружочки.
1: Да, я все когда пришел. Делаю. Монтировать научился, все делаю пальцами так вот быстренько в телефоне.
0: Вообще. Сейчас новинка «Плавит», это Анна Немченко и Дава премьера на русском, так. Потом обсудим.

0: Премьера на русском радио. Песня называется «Плавит». Это Анна Немченко и Дава, вашему вниманию. Только что, да, не удивляйтесь, вот такой странный, а может быть, наоборот, ожидаемый тандем. Ну что, мы сегодня вместе с Васей Писаренко слушаем, комментируем, что ты скажешь.
1: Всем
0: потом я что-нибудь скажу.
1: С кем мы не слышались. В целом, как будто бы летнее настроение продолжается. У нас вторая песня подряд в стиле «Эргетон».
0: Но это неплохо.
1: Конечно, неплохо. Mm-hmm. А у нас, мне кажется, вообще русские люди любят такое. Вот. Я вот сколько вот помню, мама у меня обожает испанские всякие песни, мотивы. Она вот прямо вот слышит и сразу вот начинает танцевать, наверное. Поэтому я думаю, что прекрасно, если людям хочется танцевать, давайте mm-hmm. сделаем.
0: Ты знаешь, мы с тобой пошутили как за эфиром, там, кто делает и музыку. Я говорю, ну, наверное, Мари Краймбри. Сейчас я специально забил. Так. Кто автор песни «Плавит» для Давы? Песня «Плавит», значит, у нее несколько авторов. Основную творческую работу проделали Эрик Хирокосян, это Дава, и Мари Краймбри. Вот так вот, понимаешь?
1: Нормально, вот. Семейный подряд.
0: Вот прям так и... Ну и Алекс Дави, он, собственно, делал, видимо, продакшн музыкальный. Я же так и знал, что это одна страна. Даже чувствуется вот этот стиль Мари Краймбри. Так странно, почему они до этого не спели?
1: Думаю, решили придержать, наверное, немножко, чтобы мы все уже просили о том, что они сделали.
0: Ты думаешь, мы прям будем просить их? Прям даже умолять? Ну, ладно. Да, это я сказал, если что.
1: Я ничего не говорил.
0: Ну, он просто решил сначала потренироваться на кошках, в смысле на Анне Немченко, а потом уже самой Марии как-то исполнить песню дуэтом. Кстати, про дуэты. Вот ты сейчас мне за эфиром опять же говорил, что песен столько новых, и вот хочу совсем новую выпустить не сольно, а дуэтом.
1: Да. У меня есть классная песня, которая идеально просто для дуэта. Я написал ее для себя одного, но в моменте я понял, что там прям не хватает женского голоса. Очень романтическая, классная песня. Вот она буквально выйдет у нас через, наверное, месяц, даже, может, раньше. И я ищу себе, как говорится, коллег, спутницу для этой песни. Там песня вообще о том, как парень с девушкой гуляют по утренней, вот утром, там в 5 утра вот они гуляют в Москве.
0: Есть группа 5 утра, у нас сейчас будет, но там тоже уже двое, там уже разобрано все.
1: С ними не получится, к сожалению, да. Вот, и что-то мы не можем никак подобрать себе творческую девчонку, которая с нами сможет спеть. Так что, если вы, как говорится, слышите этот эфир, прекрасная молодая девушка и любая девушка, которая поет прекрасно, напишите нам, пожалуйста.
0: Слушай, а ты хочешь все-таки неизвестную девушку? Или
1: нет,
0: лучше...
1: хочется известную, если вы известная, извините, да, забыл сказать.
0: Не, просто мало ли ты совсем-то хочешь благотворительностью заняться музыкальной и вообще с незнакомой артисткой.
1: Да, Мари Краймбри, пожалуйста, напишите мне.
0: А, так наконец-то мы поняли, куда адресата.
1: Давайте мы отомстим им, сделаем тоже дуэт.
0: А ты вообще пытался как-то, там, не знаю, ну, привлечь внимание потенциальных этих вокалисток или нет?
1: Да, я пытался, честно признаюсь. Я стал отправлять песню артистам, которые играют инди-музыку, прям такую, знаете, это вот именно, как-то сейчас модно говорить, нишевая. Да,
0: да, вот, и чтобы вы понимали, инди — это когда очень трудно идентифицировать точный жанр. Вот да. Это все инди.
1: И там это вот, к большому сожалению, как будто бы, может быть, я немножко более попсовый, нежели ребята. И вот что-то как-то вот...
0: Точнее, не сложилось.
1: Девчата, да. Как-то вот все, мы не можем соприкоснуться. Но очень бы хотелось.
0: То есть в идеале Мари Краймбри?
1: Мари Краймбри супер, конечно. Угу. Большим удовольствием, если вдруг ей понравится песня.
0: Я тебе сейчас кандидатуру еще одну предложу.
1: Так, давайте.
0: Певица, которую мы тоже анонсировали с новой песней, это «I'm Story». Не знаешь такую?

0: Не, не знаю.
1: А вы сейчас познакомитесь. Значит, песня называется «Стреляй же», артистка «I'm Story». Она была у меня в гостях, молоденькая, хорошенькая, красивенькая. Точно тебе понравится.
0: Так, все, залезаю в страничку уже.
1: Давай.

0: «Стреляй же» — это новинка от I'm Story. I'm Story зовут Вика, Виктория Шумовская. Она была у меня в «Русском старте», по-моему, в прошлом году. Ну, в общем, мы знакомы лично, поэтому я знаю, кого рекомендую.
1: Что, мы зашли на соцсети, посмотрели. Да, действительно, очень классная девчонка.
0: Что скажешь по поводу песни? Девчонку оценили, песню?
1: Да, песня, ну, так, как будто такое новое эмо, знаете, вот это вот «Стреляете», там вот точно, вот это все такое. Конечно, мы не, я лично осуждаю такие
0: но
1: призывы.
0: Это песня Амуру, да. Купи. Купидону, стреляй же своими стрелами любви.
1: Да, да, понимаю, да. Нас, кстати, в свое время за такие слова никто не верил, что такое Купидону поется.
0: Купидонили.
1: Да, все почему-то говорят, так, эти ребята явно что-то не то хотят там. Так что у меня, видимо, уже осталось ПТСР после вот этого 2007 года. Да, мне кажется, классная песня. Кстати говоря, это как бы это уже больше на рок похоже, мне уже нравится. Звучит красиво.
0: А может тебе вообще, знаешь, кардинально другую найти? Там, не знаю, с Бьянкой взять и записать. Она королева R&B, а у тебя рок. Или Анют Семенович позвать. Ух, будет горячий дуэт.
1: Так, ну, нам бы хотелось, конечно, какую-нибудь девчонку, которая поет нежным, тоненьким голоском таким вот.
0: А Анюта умеет по-разному.
1: Да?
0: Да.
1: Сейчас срочно залезаю, проверяю, что там вышло у нового Ивана Семеновича.
0: У нее, кстати, дуэт вышел с Татьяной Булановой. Ты можешь себе представить?
1: Это вообще потрясающе.
0: Разрыв шаблона. Каким образом?
1: Я все песни Татьяны Булановой знаю наизусть. Что?
0: Какая твоя любимая?
1: Моя любимая.
2: Баю-бай, усни, мой мальчик.
1: Помните,
2: ты прошу ночься дальше.
0: Конечно, официальный пародист Татьяны Булановой. Сегодня у нас в гостях Вася Писаренко. Давай через пару мгновений продолжим. У нас еще одна премьера заготовлена от группы «5 утра». Ну и продолжим разговор с тобой. Для тех, кто только-только включился, давайте скорее, вот прямо вы в последний вагон успеваете. Трансляция на сайте rusradio.ru и в нашей группе ВКонтакте.

0: «Русский старт». Включи выходные. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: При поддержке Русского радио.
4: Ты пришел спасти нас.
5: Есть у меня одна идейка.
3: Найди себя внутри своей сказки.
5: Вы будете как черная вдова.
6: Кто?
7: Я Маша. Из сказки Маша и Медведь.
5: Будешь раса Маша.
3: Как Иван в сказку попал.
8: Какой я ему паук, я же герой.
3: В кино с 17 сентября.
0: 6+. Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
0: Не скучаем. Русский старт.
13: Ну какая ж скука тут? Нет, вы что? Пятница, вечер, новая музыка. Точно не до скуки. Мы сегодня веселимся в компании моего гостя. Сегодня у нас Вася Писаренко. Это человек, который прославился когда-то под именем Базиль. Потом им пришлось сдать и стать Вася Писаренко снова.
14: Всем здравствуйте.
13: Привет.
14: Еще раз.
13: Слушай, нет подозрений, что снова что-то случится, какая-то буря, ты опять, у тебя уже свое имя оттяпают.
14: Насколько я знаю, что когда ты используешь собственное имя, с ним уже ничего невозможно сделать, потому что это как бы ты назван так вот по паспорту. Так
13: это что... потому что ты стал мудрее, ты читаешь контракты, ты теперь вот, понимаешь, с кем что подписываешь, или не,
14: я,
13: не мучила же.
14: Я и тогда читал контракты. Это же стандартные вообще истории. То есть это вполне себе нормально, что лейбл, который вкладывает свои ресурсы, он хочет иметь определенные зоны безопасности с артистом. Вот это нормально. К сожалению, это нормальное явление, и много артистов попадали в эту историю. Так что в этом нет ничего неожиданного. Mm-hmm. Просто в целом, и здорово, конечно, когда люди, ну, продолжают долго работать. Жалко, когда люди разбегаются. Вот. Но все должно быть так, как оно есть. Ничего не поделать. Так что что было, то было. Ну, ничего страшного.
13: Mm-hmm.
14: Пускай все будут счастливы.
13: Ну, молодец. Проработанный какой артист у нас. Молодец. Так, вот еще что хотел тебя спросить. Вот твой камбэк, да, твой новый музыкальный старт. Есть какой-то KPI? Что должно быть? Ты там должен выйти на... Через 3 года собрать столько-то человек, не знаю, столько-то просмотров, или вы этого не обсуждаете? Вы сейчас как бы творите.
14: Какой-то внутренний KPI, да?
13: Да.
14: Мы не ставили себе никаких KPI, мы работаем по принципу вообще просто делаем вот максимально, что мы считаем нужным. Мы, так сказать, в процессе. Получаем удовольствие от процесса создания музыки, создания контента, выпускаем, общаемся с людьми, гастролируем, знакомимся со всеми, и нам это искренне классно. Мы приезжаем в новый город, нам хочется в нем остаться, а не уехать побыстрее домой. Нам хочется со всеми познакомиться. Это вот у нас такой вот принцип. Мы рады встречаться с новыми людьми. Каждое прикосновение до публики для нас суперценно.
13: Mm-hmm.
14: Так что приглашайте нас выступать, мы приедем в любое место.
13: И останемся. Да, ты сейчас это прозвучало.
14: И потанцуемся там еще точно несколько дней.
13: У вас причем.
14: Да-да-да. Имейте в виду, так что готовьте, как говорится, запасы еды.
13: Сейчас мы в Омск с тобой отправимся, потому что оттуда группа 5 утра.
14: О,
13: финальная премьера
14: город.
13: Часа называется «Улетай». Послушаем и прокомментируем.
0: Русский старт на русском.

0: Для тех, кто подзабыл, это «Русский старт» на русском. Премьера называется «Улетай», группа «5 утра». Это финальная новинка из тех, что мы запланировали. Мне песня понравилась. Вот я считаю, что это вот прям то, что нужно для этой целевой аудитории, для этой группы. Все прям точно выверено, но при этом не чувствуется, что это прям такой холодный расчет. Что-то в ней есть и человеческое.
1: Нет, я думаю, что краски у ребят, у них это им максимально откликается. Вот сколько уже песен «5 утра» я слышал в своей жизни. Мне кажется, это прям они такие вот сами по себе есть. Нет в этом какого-то притворства или старания понравиться. Вот это... И мне тоже понравилась песня. Классно звучит. Для меня вот эти песни, я вот называю песни в стиле русского радио. Для меня вот оно вот так вот и звучит.
0: Класс. Ну, пусть будет. Вася Писаренко, кстати, сегодня с нами провел этот час. Так, сейчас будет финальная минута, ну, полторы максимум, для того, чтобы ты в ярких, красивых выражениях сказал все, что не успел. Позвал на концерт, призвал подписываться, что там еще. Снова нашел вокалистку. Давай.
1: Да, ребята, большое спасибо вам, что вы провели с нами этот час, послушали прекрасную музыку. Я надеюсь, моя песня вам тоже понравилась. Обязательно заходите во все музыкальные платформы, добавляйте мою песню «Дофамин». Вообще лучше поставьте вообще лайк на моем имени, пожалуйста, чтобы вам новые релизы тоже приходили. Также во все мои соцсети залетайте. У нас куча вышло клипов, кстати, классных. Вот буквально меньше недели прошло, как мы выпустили мут-видео. Кстати, очень-очень красиво получилось. Москва там превосходная. Будем рады дружить и встречаться в соцсетях, а также лично приходите на наши концерты. У нас пока что планируется ближайший концерт 26-го в Новгородской области. Вот, да. В Боровичах 26 числа будем выступать. Правда, без музыкантов, но я один там буду с гитарой петь. Надеюсь, вам тоже понравится. Приходите.
0: Придем.
1: Да, там бесплатно все.
0: Класс, тогда тем более придем. Так, я хочу сказать тебе спасибо огромное за встречу. Ты смелый человек, потому что это большая смелость, уже будучи взрослым, осознанным, начинать все заново, не плюнуть, не растереть, не забыть, а вот снова осилить этот путь. Это правда большая, ну, как бы, вот мораль, ответственность. Я тебе желаю с гордостью пройти и дойти еще выше, чем ты был когда-то.
1: Большое спасибо за поддержку и за то, что пригласили. На самом деле, супер ценно. Русское радио. Спасибо, Максим. Спасибо огромное.
0: На здоровье! Да, спасибо. Подождите, это мы жали руки так на расстоянии. Да? Все, спасибо огромное. Мы сохраним эфир, можете пересмотреть и переслушать. Вася Писаренко, его новая песня «Дофамин» украшал наш сегодняшний эфир. Все, пока, классных выходных, пока.
2: Каждую пятницу за час до полуночи «Русский старт». «Русский старт» с Максимом Приваловым. Реклама на русском.
3: У каждого москвича есть свои адреса.
4: Дом. Работа.
5: Кофейня за углом.
3: И еще один газетаметро.ру. Что происходит в столице? Все там. Газетаметро.ру. Свой адрес в большом городе. Заходите без стука. 16+.
6: После соревнования ленивых запрещено.

слезами приходить не принято. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Комитете по финансовому рынку заявили ТАСС, что это защитит граждан от решений под влиянием эмоций. Сейчас можно установить запрет на заключение новых договоров потребительского кредита, однако это не касается лимитов по действующей кредитной карте. Предполагается, что установить или снять самозапрет можно будет через госуслуги или в МФЦ. На внешней стороне Садового кольца в Москве сегодня ограничат автомобильное движение. В столичном департаменте транспорта заявили, что это связано с проведением московского мотофестиваля. Проехать там на личных машинах нельзя будет с полудня. Движение возобновят по мере прохождения мотоколонны. Местами парковка будет запрещена. Это будет юбилейный 15-й мотофестиваль, который завершит мотосезон. Осенние продолжительные дожди начнутся в Москве с предстоящей среды. Также, как заявили РИА Новости, в столичном метеобюро прогнозируется существенное понижение температуры. Между тем, в центре ФОБОС сообщили, что на следующей неделе может выпасть около 75% месячной нормы осадков. Влажность увеличится до 90-100%. Начнется листопад. Максимальная температура воздуха ожидается на уровне 16 градусов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском.

друзья мои, признавайте честно, вы тоже думали, что облака делают из сахарной ваты, а принцы вместе с лошадками паркуются у вашей пятиэтажки только на время. А дальше точно будет замок с башенками и поверженный дракон. А я вот, представьте, до сих пор так живу, и пусть кто-то скажет, что это иллюзия, и каждый будний день это не ночь пятницы или субботы, а очень даже суровая проза жизни. Но знаете, мне в моих иллюзиях весьма комфортно. Хотите присоединиться? Давайте сюда. Тем более, что у нас здесь на русском. Это не иллюзии, это реальность. Меня зовут Юлия Калинина. Всем привет!

Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио.

конечно, народная мудрость так и свидетельствует, что чем больше не болит, тем громче, как правило, мы кричим. Ух, друзья мои, надеюсь, что драма не будет тем жанром, который будет превалировать этой осенью. У нас скорее здесь про романтику речь. Ну, не говоря уже о том, что все таблоиды в последнее время только обсуждают, а что это там такое у Полины Гагариной и Сергея Лазарева? Они утверждают, что отношения у них абсолютно дружеские, но при этом выпускают до нельзя душещипательной совместной музыкальной композиции и, конечно, целуются и даже держатся за руки. И все это прямо на красной дорожке. Остается только дождаться развития. Вот этого романа и посмотреть, что там будет в результате. Думаю, еще один хит, который вы обязательно услышите в эфире любимого русского. А впереди у нас с вами сногсшибательная, горяченная вещица, которая под занавес лета появилась в нашем эфире и сейчас осенью также согревает сердца. А, кстати, Вячеслав Макаров и диджей Димиксер, а именно они являются авторами этого хита, эту песню в нашем эфире представляли, и, надо сказать, от встречи остались исключительно теплые воспоминания.

0: Ивана и Русское радио уже более 2 десятилетий притягиваются друг к другу, как противоположно заряженные частицы, и при этом остаются на одной волне. Вот ведь удивительно, вопреки законам физики. А трудно представить наш эфир без жарких, ароматных, восточных ритмов. И трудно представить, чтобы красавица Согдиана не посещала те мероприятия, где Русское радио хотя бы так краешком глаза наблюдал за происходящим. Ну, не говоря уже о том, что наш 31-й день рождения без Согдианы представить просто невозможно. Она была потрясающе хороша. Этот костюм, этот невероятно красивый галстук, эта грация, эти глаза напротив. Да, за Согдианой можно наблюдать бесконечно, и слушать ее песни также можно с невероятным счастьем. Друзья мои, я надеюсь, что каждая нота, которая звучит здесь на русском, вам приносит именно вот это волшебное ощущение, тем более на старте выходных. А команда «Добро» и очаровательная Маша Вебер уже совсем скоро в нашем эфире. Оставайтесь, я, Юлия Калинина, желаю вам классного начала этого уикенда, и пусть все будет, как вы того хотите, пусть все будет хорошо.
1: Все будет хорошо.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

если честно, хочется осень поставить на стоп, чтобы вернулась та погода, которая была предыдущие пару недель. Однако нет, настоящий сентябрь начинается. Плюс 10 облачно с прояснениями, без осадков в ближайшие сутки. Западные дуют со скоростью 2 метра в секунду, атмосферные в пределах нормы 747 миллиметров.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

на самом деле нет ни одной причины, чтобы на старте выходных сидеть с кислым видом и произносить «Сызрань». Попробуйте, произнесите это, желательно перед зеркалом. И вот как только поймаете вот эту печальную мину, мину разочарования, мину усталости, тут же забудьте и покажите миру яркую улыбку. Ну и если мои дружеские наставления вам не впрок, ловите наставления от Александра Шоу. Уж он-то для вас наверняка авторитет. Итак, Александр пишет в своей соцсети: «Друзья, оставляем заботы уходящей недели позади и встречаем выходные с хорошим настроением и любимой музыкой. Ну, а я от себя добавлю, она, как всегда, ждет вас здесь, на русском». И, в общем, чем бы вы ни планировали заниматься в ближайшие 48 часов, пусть подходящий саундтрек обязательно найдется у нас на русском. И поверьте, так и будет, и все будет хорошо.

Ани Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

Каждый раз, когда я покидаю эфир, втайне надеюсь, что вы поете нечто подобное про крошка, скучаю, как жить не понимаю, ну и далее по текстам. Ну и еще в зависимости от поэтического дара могут быть незамысловатые рифмы вроде «любовь-морковь» или уже посложней «нежно, безбрежно». В общем, кому как повезет. И вот тут самое время напомнить, что в 2 часа ночи по Москве ваше признание в адрес просто любимых, а также любимых ведущих, причем как в стихах, так и в прозе, будут приниматься здесь, на русском. Друзья мои, пишите непременно и помните, что все наши мессенджеры, как всегда, к вашим услугам 916-003-105,7. Ханна подхватывает музыкальную эстафету, впереди Филипп Киркоров и группа «Корни» на русском.

0: лучшее.
1: Ну, известно, что лучший день у маэстро наступит 15 октября. Меньше месяца осталось, поэтому готовьте признания, пожелания, может быть, подарки. Я уверена, что юбилейный 50-й день рождения Николая Баскова, яркого и неподражаемого, мы с вами, как всегда, отметим шумно и с размахом. Вы будете поздравлять, а мы будем озвучивать. Как, впрочем, это всегда бывает в эфире любимого русского радио. Ваши дорогие новорожденные, безусловно, заслуживают того, чтобы их имя услышал весь мир. Поэтому ни секунды немедля пишите 916-003-105,7. А кроме этого сообщества русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Все к вашим услугам. Стартуем в 2 часа ночи по Москве. Всем доброго и классных выходных!

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Насколько я успела понять, Небесная канцелярия пока разминается для того, чтобы в понедельник показать нам, что такое настоящая русская осень. А пока в столице плюс 12, облачно с прояснениями и без осадков. Западный дует со скоростью 2 метра в секунду, атмосферная в пределах нормы 747 миллиметров.
2: С понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте!

Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. Крылатые с Довлатовой на русском радио. Ближе к телу. Здоровые новости и новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов. В понедельник в 20:30. Ближе к телу с Леной Журавлевой. Ближе к телу. На русском радио.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои чудные, улыбчивые, привет вам огромный от меня, от всей нашей русскородийной команды. И, конечно, спешу вас поздравить с днем рождения смайлика. Именно в этот день, 19 сентября, в год рождения вашей покорной слуги, а это на минуточку 1982, американский ученый Скотт Палман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд. Двоеточие, дефис и закрывающую скобочку для обозначения улыбающегося лица. Согласитесь, смайлики мы ставим 100 тысяч раз в течение дня, и без этих смайликов культура интернет-переписки уже трудно вообразима. Я надеюсь, что сегодня будете улыбаться не только вот этими точечками, тире и скобочками, но и просто от души, от самого сердца, потому что выходной, потому что мы с вами вместе, потому что рядом находятся те, кого вы любите. Вашим приветом перехожу. Александра Колонов. Привет всем передает Саш. Я вместе с вами кричу «Ура, ура!» и спасибо за пожелание легенького эфира. Вы классные, всегда такой оставайтесь. Николаю Попову большой привет и спасибо за смайлик. Коля, улыбаюсь вместе с вами. Маше Лебедевой в город на Неве большой привет. Машенька, еще раз вас поздравляю с минувшим днем рождения. Знаю, что праздник пришелся вот как раз на ту самую неделю, которая подходит к закату.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Эфира рада слышать, передаю приветы друзьям. Извините еще раз, что выпало из жизни. Анна Александровна, здорово, что вы вместе с нами. Мы, конечно, скучали, и теперь вы снова здесь, и это прекрасно.
2: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

достаточно сложные отношения со временем. Когда я собираюсь на работу, оно почему-то ускоряется, а вот в процессе эфира, да-да, замедляется точно, как в песне группы «Градусы». Я надеюсь, что вы сегодня своими шикарными ресницами станете прикрывать те звездочки, солнечные лучики, которые блещут в ваших глазах. А нашим слушательницам очаровательным хочется сказать, по традиции, девчонки, вы на свете всех милей, очаровательны и прекрасны. Доброй ночи, любимая русская, пишет вам Марина Дубакова и Валентина Ковалева. Мы сегодня снова на смене, по традиции пишем вам. Желаем доброй смены, спасибо, девчонки, абсолютно взаимно. Всем слушателям хорошей погоды, красивой осени, мирного небо, добра, русское радио, большой привет. Валечка, Мариночка, ах, какие вы классные, девчонки, за доброту, за участие, спасибо, спасибо. Саша Колонова пишет, иху, русская, все будет хорошо, а как иначе, Саш, когда с той стороны эфира вот такие очаровательные, славные, лучшие на свете. Денис Белов сообщает, большой привет всем моим друзьям, коллегам, в любимую Карелию, отдельный привет направляется. Мы завтра готовы на соревнования, все всех обнял, всем здравия. Дэн, буду болеть за вас. В общем, вы чемпион, ну вы в курсе. Всего наилучшего.

0: Ну что, дорогие мои, еще раз здравствуйте. Если только что присоединились, помните, что здесь, в нашем столе заказов, именно для вашего сообщения, обязательно найдется местечко. Тася еще раз просит днем рождения маму поздравить, желает счастья, денег, много здоровья и успехов. Брату Макару большой привет. Тасенька, по-прежнему жду, когда напишите, как зовут вашу дорогую новорожденную, а вообще всех новорожденных этого дня, 19 сентября, поздравляю. Дорогие мои, уверена, что и счастье, и радость, и удача, всего этого будет с избытком. Столько, что можно поделиться с теми, кто рядом находится. Иринка пишет из Питера. Не спится, села вязать игрушку под любимое русское радио. Ох, Иринушка, как же я вам завидую, какая же вы рукодельница. Готова аплодировать вам стоя, потому как я, даже если будет рядом стоять человек с большущей дубиной, говорит, знаешь что, Юля, на всю жизнь останешься без мороженого и без трюфельков. И даже в этом случае не смогу я что-нибудь связать. Так, Светлана пишет. Доброй ночи всем, кто не спит. Хочу передать привет мужу Олеженьке, который сейчас трудится. Люблю тебя. Вот как же здорово, когда супругов называют Мишенька, Олеженька, Лешенька. По-моему, это основа основ. Это говорит о том, что в этой семье точно все в полном порядке. Привет, любимая русская, передайте привет моей Танюшке. Пусть улыбается почаще и помнит, что ей это очень идет. Это сообщение от Софии, Москва, на связи. Текст, текст, текст, еще привет. Пишет нам Александра, просит передать привет всем, кто ее знает, всем желает хорошего настроения. И говорит, спасибо, русская, за то, что поднимаете настроение всем, кто не спит этой ночью. Всем трудящимся, всему хлебокомбинату привет.
1: Звезды хором падают на город.

Ну что, дорогие мои, в преддверии осенних холодов готовить кормушки для птичек наверняка. Мы с сыном все это делали до недавнего времени, потому как теперь парню исполнилось 14, и он уже с мамой делать красивые кормушки не желает. Говорит, другие увлечения есть. А независимо от времени года, хочется пожелать, чтобы комфортно, уютно и хорошо вам было там, где вы находитесь. Ну, мы на русском, как всегда, песни добрые обязательно поддержим. Тась пишет, что маму зовут Юлия, а у Юленьки сегодня день рождения. Дорогая моя тезка, поздравляю вас и желаю всего самого хорошего. Пусть у вас все-все в жизни получается. И пусть дети ваши, Тася и Макар, обязательно вас радуют. Ну и еще Тася уточняет, что с русским радио поездка любая гораздо приятнее. Вот это, кстати, давно замечено. Я после того, как эфир покидаю, и только в таксомотор погрузилась, и бамс, тут же включила русское и наслаждаюсь творчеством моих коллег. Привет, любимая русская, передайте привет моей жене Светлане. Скажите ей, чтобы она не грустила, у нас все будет хорошо. Это сообщение от Максима. Ну да, Максим, ведь вы слушаете русское, значит, все заведомо будет отлично. Алочке и Сочи по традиции привет. Передаю большую щалу, улыбаюсь вместе с вами. Спасибо за приветы.

Ну, вот если бы у меня был такой нежный голос, как у елки, я бы пела не смотри, а слушай, слушай, всегда слушай любимое русское радио. Александр Михайлов Игорьку, замечательному другу и брату, передает привет. Саша Колонова еще раз большой привет передает. Саша, вам привет. Всего наилучшего.

лучшего. Анна Кеплер отметил с Юленькой из Пензы. Привет, отличного эфира. О, Ханечка, как приятно. Давненько не получала послания от вас. Ставлю лайк. Пишите почаще, буду рада. Екатерина Миронович нам пишет, что всем родным, близким большой привет. Кать, фото на аватарке огонь, просто очаровательно. Валера сообщает, пожалуйста, привет Юле из Белоруссии. Пусть скорее ложится спать. Вот это правильно, потому как для того, чтобы прекрасно выглядеть, нужно 8 часов здорового сна. Но это я сейчас вам рассказываю, но как бы и себе об этом напоминаю, потому как я больше всего люблю как раз-таки не спать, причем в вашей компании, дорогие мои друзья. А давайте-ка еще раз координаты наши напомню. Они остаются, к счастью, абсолютно неизменными. 916-003-105-7. Это Макс, а кроме этого, сообщество русского ВКонтакте и в Одноклассниках. А передайте привет мужу Женечке и маме Екатерине Васильевне. Едем в машине в Таганрог, слушаем вас. Это сообщение от Оксаны.

0: Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

А мне нравится не просто жить, а жить в вашей компании. Друзья мои, огромное спасибо за позитив, за ваше жизнелюбие, за то, что вы на жизнь, как правило, смотрите с улыбкой. Большущие молодцы. Вот Денис Белов рассказывает, что Корч намечается в его биографии. И да, вот здесь фотоавто прилагается. Я, если честно, не знала, что это за вид спорта. Сходила во всемирную паутину, посмотрела. Выяснила, что это

0: безбашенные парни на некрасивых машинах, которые облегчены до максимума, гоняют и делают красивые дрифты. В общем, не знаю, насколько это хорошо, но я надеюсь, что все участники вот этого сумасшедшего мероприятия будут шлемы надевать, пристегиваться ремнями безопасности и всякое такое. Но вообще, да, парни, они всегда были мушкетерами во все времена. Лишь бы усесться на быстрого коня и тык-дым-тык-дым в сторону заката. Ирина из Питера еще раз всем привет передает и говорит спасибо за теплые слова. Ириночка, вам огромное спасибо. Как только игрушку свою закончите вязать, обязательно фото показывайте. Буду ждать с нетерпением. Друзья мои, за стол заказов всем спасибо. Вы молодцы.
1: Стол заказов Русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
0: А в столице, между тем, плюс 10. Облачная с прояснениями погода сохраняется. Ветер сменил направление. Теперь юго-западный дует со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное немного подросло к этой минуте 751 миллиметр. И, кажется, примерно такая погода сохранится весь субботний день.